0: Нет, не светит. Не в идеале, если солнечная погода и дача, это уже просто прекрасно. Обычное хорошо, оно может быть и в домашних условиях. Но мало ли, приспичило вам поработать. Условия не вполне домашние, но все же под крышей. Жанна Фриске прямо сейчас на волне русского радио. Я категорически всех приветствую. Те, кто отдыхает, уже перечислил места. Это только для разбега, а там уже исключительно все зависит от вашей фантазии. Ну и если вы на работе. Ну, во-первых, мои соболезнования. Некоторые очень крепко к этому негативно относятся. Я же считаю, что с русским радио действительно всегда и везде. Поэтому ничего-ничего, ночь пролетит, у кого-то уже, у кого-то еще нет, как у нас 307 на наших русскородийных. В любом случае, я всем желаю отличного настроя, это важно.
1: На русском радио.

Не знаю, может быть, возраст уже такой, но я рад тому, что просто помню. А уж, не знаю, нас или вообще то, что воспоминания в голове держатся чуть больше, чем у золотой рыбки, может быть, 6 секунд уже хорошо, как по мне. Но все остальное — дело десятое. А что первое дело — это, конечно же, отдых. Отдыхать нужно. Конечно же, в идеале смотрю на это волшебное слово «Портофино» и понимаю...

0: На русском радио, конечно же, группа «Градусы». И хорошо знакомая вам песня «Режиссер». Не устану удивляться, как их хватает на все. Сам себе режиссер. В этом отношении подводные камни могут быть только в одном. Какую-нибудь ерунду не снимешь, смотреть же тоже самому. Отлично, если кастингом занимался тоже сам. В главной роли, конечно же, ты. 3.28 на наших русскородинах. 29 уже капнуло. У нас и у вас ровно столько же. Как всегда, не знаю, как вы относитесь к этому периоду. Для меня это ни рыб, ни мясо. Пока не могу констатировать, что прям ночь закончилась. По ощущениям, как у синоптиков, еще нет. Ну и утро не началось, те же ощущения. В общем, надо переждать. У вас уже точно утро и по большей части не рабочее. Ну а если все-таки рабочее, то продуктивного вам дня. В другое время отдохнем. Вам добрейшего дня и доброго вечера персонально вам. Снова вместе. Так называется песня от группы Five Star Family. Полина Гагарина очень скоро появится. Стас Пьеха будет. И многое-многое другое, не менее любимое на русском. Главное, чтобы все было хорошо.
1: На русском радио.

0: Авторское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот как-то мне подумалось, если все как в песне Артика и Асти, он действительно на тусе убивает кеды, то, вероятнее всего, туса какая-то очень и очень бюджетная, лишенная дресс-кода, по всей видимости, поскольку во многие приличные заведения в такой обуви, конечно же, не пустят. Какая уж тут гармония, если поесть не сможете на тусе. Туда ведь главное что? Это хорошее настроение, танцы и еда. 3.46 на наших русскородийных. Прости, называется следующий трек от группы «Руки вверх». С удовольствием вам его через некоторое время и предоставлю. Ну, а пока у нас, конечно же, наметившийся праздник. И в течение дня, разумеется, он тоже будет. Я не понимаю всех тех, кто в столе заказов не смог о нем вспомнить и упомянуть. А ведь сегодня день дальнобойщика. Поэтому, ребят, если вы перемещаетесь в пределах нашей страны или за его пределами, я же знаю, вас нелегко и далеко заносит на ваших бибиках, я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником, и пусть дорога будет легкой. Не забывайте отдыхать также в дороге, и, конечно же, и работая, и отдыхая, слушать русское радио. Пусть у вас все будет хорошо. И у нас, конечно же, продолжаем эфир русского радио. Шлю всем большой привет, доброй ночи, доброе утро и доброго вечера. Все у нас будет хорошо. С субботой вас!
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: настроение.
1: Ну вот и славно, что лучший день случился, и друзья собирались, надеюсь, потом помогли с посудкой разобраться, ну, как минимум, в раковину все свалить, а хозяин потом будет надрываться. Ну, или посудомоечная машина, я уж не знаю, что там у Николая Баскова, скорее склоняюсь ко второму. Но вообще было бы круто, если бы в календарике, помимо выделенных красных выходных дней, еще бы были обозначены, не знаю, лучшие дни. На всю неделю, или на весь месяц, или на год, я не знаю, выделить их не красненьким, выделить их зелененьким, говорят, зеленый цвет успокаивает. А если вы не любите спокойствие, если вы любитель экстрима, то, конечно, тоже можно. Но помните, с судьбой бороться бессмысленно и довольно сложно, а уж драться с ней совершенно точно не рекомендую. Догонят, напомнят про карму и вообще временно будет отсутствовать. А вдруг там что-нибудь хорошее было заложено? Ну, давайте по порядку. Сначала «Не обижай меня» от Валерии, затем появятся Анна, Настя и Дим Билан, свежеиспеченный дуэт под названием «Эпилог». «Летом на фиесте» – вообще еще ни разу не слышал эту песню от Артура Пирожкова. И «Позови отца к Диане» в самое ближайшее время на русском. Доброе утро, доброго дня и доброго вечера вам.
2: На русском радио.

0: Ну да, конечно, можно иронизировать, но по большому счету, наверное, по такому сценарию строится 99,9% сериалов в любой стране мира. Живет обычная девушка, в меру парится, а потом вдруг слышит грохот. Ну, поскольку в нашей стране Пушкин наше все, то есть первая версия — это, разумеется, лягушонка в коробчонке, ну а вторая — это, конечно, принц на белом коне. Я не знаю, сбудется, не сбудется, стоит ли именно такого результата ожидать от жизни, но в любом случае не попробуешь — не узнаешь. Может быть, я не знаю, вы наконец поймете, что на самом деле никогда не знали, но лошади — это прям ваши самые любимые, и принца никакого не надо. Или вдруг появится мужичок абсолютно бесхозный и безлошадный, но тем не менее придется вам по сердцу. Будем на это надеяться. А пока время и стекло. Да, именно так, через «и», а не время, которое истекает. Время у нас никогда не заканчивается. Это мы на определенном этапе печально вздыхаем и понимаем, что поистерлись и моли побитые. Но для этого и существуют выходные дни. Безусловно, отдыхайте. Сегодня суббота, просто обязывает. Ну, а тех, кому родина приказала поработать, привет вам большущий, крепитесь. В следующий раз отдохнем.
1: На русском радио.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Мудрость не всегда приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Я, конечно, недолго думал, но, в принципе, мысль свежая от меня же. Мне почему-то кажется, что это согласно старой доброй традиции, что радоваться чужому счастью могут не все. А вот оказать какую-то посильную помощь и в целом посочувствовать, если человеку плохо, это прям почти все гораздо. Оттого, наверное, про любовь песен очень мало веселых, хотя, согласитесь, очень приятные моменты бывают в этом большом и светлом чувстве. А вот плакалку не отключаем уже на протяжении многих-многих лет. Тем не менее, если сделано талантливо, почему нет? Андрей Губин на русском радио «Плачь, любовь». Дальше «Кайфово и глупо», тоже про любовь. Ну, тут уже, мне кажется, все более-менее. Да хорошо, осталось совсем чуть-чуть. Ну, для этого русское радио и существует, поэтому мы считаем, что все будет хорошо. И, в частности, я зову Дмитрий Лебедев, планирую с вами пробыть до 8 утра, конечно, между песнями. Без компании вас не оставлю. Да и сам, надеюсь, не останусь, потому что мне с вами круче.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Любовь.
1: Ну, пока все логично. Если человек не рядом с вами, значит, он где-то. Где именно, не каждый колется, конечно же. Иные не хотят, кто-то просто-напросто не хочет, чтобы произвел впечатление скучного человека, но если все время торчит на работе. К тому же, подобная отговорка... Или правда, если хотите, она работает не на всех. Если ваша супруга искренне ревнует вас каждому столбу, то на работе это прям вообще не то, что стоит говорить. Нет, придумайте что-нибудь сногсшибательное, не знаю, связанное с вулканами или еще с чем-нибудь, потому что, ну, вот это совершенно не впечатляет. Знаем мы эту вашу работу и все такое. 5.07 на наших русскородийных. Дальше у нас появится мод «Намек на нас» называется песня. «Солнце» от Елены Терлеевой, Владимир Пресняков, «У тебя есть я» и «Зачем» от Five Star Family. Ну, по поводу последнего, конечно, чтобы было, у нас все на русском радио разнообразно, поэтому подбираем часик музыкальный так, чтобы понравилось исключительно вам. Ну, может быть, не каждая песня, но что-нибудь для души найдете. Я желаю вам доброго утра, вам доброго дня и, конечно же, вам доброго вечера. И обязуюсь, как всегда, до 8 утра появляться между песнями. Песни отличные, день тоже, в общем-то, задался, по крайней мере, в Москве, когда нет дождя, значит, уже все получилось.
2: На русском радио.

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: на русском радио новая песня от Юлианы Карауловой о любви и обо всем том, что, как говорят, из нее вытекает, а скорее вылетает. Про самолетики в данный момент была песня отчасти, и я уж не знаю, какого размера лайнер, может быть, даже и кукурузник. В этом случае, разумеется, с залетом в сток сена. Так положено, если там, конечно, кузнец не отдыхает, согласно старой народной мудрости. 5.28 на наших русскородийных, от наших проблем на родном пространстве переходим непосредственно, опять же, отчасти, но тем не менее, к заграничным делам. Кому мечтается о Манхэттене, во-первых, зря, а во-вторых, ну что, имеете право. Бандерас продолжит, Дмитрий Колдун подтянется, Кристина Орбакайте будет и Джонни с песней «Лечу» и снова полеты. Ну, что делать-то? Любовь всегда связана непосредственно с тем, когда мы отрываемся от земли, и не только с этим. В принципе, я думаю, что каждый испытывает свои эмоции, но одно совершенно точно – любовь не приземляет. 5.28 на ваших больше, на ваших меньше, поэтому разного вам времени, но самое главное – доброго.
1: На русском радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Интуиция меня никогда не подводит. Если я чувствую, что сейчас сделаю глупость, то я иду и делаю ее с гордо поднятой головой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Как говорится, есть нюансы. Большую часть этой недели мы, конечно, бортпроводники, иногда с удовольствием, иногда без, но куда деваться. Работа есть работа. А вот уже начиная с пятницы, с вечера, скажем так, мы уже скорее на земле. Мы рулим полетами и приземляем с удовольствием эти самолетики, дабы отдохнуть, расслабиться, а потом опять в полет. Но об этом пока еще думать рано. Суббота всего лишь, впереди еще целое воскресенье, и русское радио в полном своем объеме, исключительно для вас и для всех ваших требований или желаний. Это уж как вы к этому относитесь. Сливки только что на волне русского радио обозначили свои песни, летели недели, дальше третий. Дайте подумать, не подсказывайте, наверняка лишний. От Сергея Лазарева. In You также появится, некуда бежать, ну и не нужно. Как всегда, моя рекомендация — побольше лежать, если вам лежится. Если нет, то ладно, ходить. Бегать тоже можете, если вы человек спортивный. В общем, делайте все, что вам нравится, причем с утра пораньше. Мы за все, что вам любо, и за все, что вам нет. Про дорого не буду говорить, потому что вдруг какие-то финансовые запросы никаким образом с вашим кошельком не могут найти гармонию. Хотя я вам этого желаю, чтобы все было хорошо.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Что слушает страна?

Нет, но по большому счету от Димы Билана никто фейерверков и не ждал. Нет, не потому что он на это не способен, а потому что его преданные поклонницы готовы принять его абсолютно в любом виде. Я думаю, даже прям в стельку пьяненькую. Ничего, нет, он человек, я все вполне себе представить могу. Вот слабо представляю вторую сторону, как уже и сказал, что кто-то жестоко с сковородкой уже стоит наготове в дверях. Это вряд ли. Все-таки человек заслуженный во всех отношениях. И очередной его трек открыл свежий музыкальный час на русском радио. Назывался «Я просто люблю тебя». Для тех, кто любит непросто, тоже, конечно же, дорога расчищена. Сегодня выходной день. Действуйте, как пожелаете. Самое главное, чтобы счастье было и у вас, и в целом, наверное, в вашем окружении. Тогда абсолютно точно все у нас получится. Правильный настрой — это всегда полдела. «Жасмин» намечается через пару секунд. Дальше Жанна Фриске, Вячеслав Макаров, группа «Руки вверх» и Артур Пирожков. И что-нибудь еще чуть позже обязательно подтянется из самого любимого.

0: Русское радио. Лето.
1: Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Ну, лично я не вижу поводов не быть, особенно выходной день, а сегодня суббота, кстати говоря. Ну, а во-вторых, путь, конечно, может быть разным у этого самого лучшего дня. Если он метнулся в булочную и обратно, да, к тому же на такси, то это прям мега-крутой день. Ну, а если же продолжительная дистанция, то, конечно, тоже неплохо. Подождем, когда вернется, а заодно и будет повод поздравить людей, которые постоянно перемещаются на большие расстояния. Сегодня день дальнобойщика, поэтому с праздником вас, конечно же, легких вам непосредственно поездок, отдыхать не забывайте под музыку русского радио, остановившись где-нибудь на обочине, ну или я не знаю, каким образом еще вы расслабляетесь. Ну, одно знаю точно, постоянно работать, это, конечно, не гуд. Поэтому акцентирую ваше внимание еще раз на выходном дне, проводите его на ура, не знаю, в каком именно месте, но важно, что на нашей малютке планете. Ёлка прямо сейчас, дальше качели от Артика и Асти, Александр Шоуа с абсолютно новой песней «Навсегда с тобою» и «Юность». Вот эта вещь проходящая, но несомненно приятная. Группа «Добро». Всем здрасте.
1: На русском радио.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна? Ты настоящий.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Обливание холодной водой дарит хорошее настроение, независимо, кого обливаешь. Ха! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну что значит никак? Мне кажется, останавливаться на достигнутом не стоит. И на недостигнутом тоже, конечно же. Я бы привел кучу примеров, конечно же, к этой гипотезе, но, если честно, пример всего один приходит в голову, и, кажется, он единственный и есть. Данила Мастер, да. У него то не выходило, то потом как вышло, и оказалось, что это единственный способ борьбы с абьюзом со стороны хозяйки Медной горы. Бажов, если кто не помнит, замечательный автор, между прочим, у меня книжка была красивая в детстве. Я ее всю испортил, когда делал картинки через стекло. Ну, знаете, как это делать? Ты же видишь, что ты рисовать умеешь, а по большому счету без образца ничего не выходит. А на окне очень легко переводится, и потом бычишься перед друзьями. Перед родителями, конечно, нет. Они же свидетели того, что книжка испорчена. Аккуратнее относитесь к книгам. А теперь я это понимаю. Группа 5 утра, прямо сейчас на волне русского радио. Солнечные зайчики. У нас же 6.48, но где-то и 5.48. Будем считать, что и 5 утра имеется. Вам желаю отличного сформировавшегося, вам добрейшего дня и доброго вечера заодно вам. Русское радио с вами, и я, Дмитрий Лебедев, до 8 утра меж песнями.
1: На русском радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале ЧП из-за воздушной атаки в Ростовской области пострадали 7 человек. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове-на-Дону госпитализированы 4, 2 взрослых и 2 детей. Мэр города сообщил о повреждении 2 многоквартирных домов. Жители эвакуировали. Кроме этого, обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений в Аксайском районе региона. Также произошло возгорание в лесополосе. В Багаевском районе повреждены частные дома. Перевозчики оказались не готовы к цифровым документам. С 1 сентября электронные накладные становятся обязательными, однако большинство автомобильных компаний не могут перейти на цифру, пишет «Известия». На данный момент электронную подпись, необходимую для оформления таких документов, получил только каждый 10-й российский перевозчик. Пока за нарушения штрафовать не будут, МВД и Ространснадзор будут ограничиваться устным замечанием. Минтранс поддержал идею использовать беспилотники для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Ранее с таким предложением в правительство обратились производители и операторы систем фото-видеофиксации. При этом в Минтрансе считают, что правила применения таких технологий нужно закрепить на федеральном уровне. В Британии пожаловались на огромный ущерб от чаек, которые крадут еду у людей. Каждый год страна теряет из-за этого 171 миллион фунтов стерлингов. Это почти 20 миллиардов рублей. Чайки ведут себя агрессивно и охотятся за всем. От традиционного британского блюда Fish and Chips до хот-догов, сообщило издание Independent. Опрос показал, что 71% британцев сталкивались с грубостью птиц, которые пытались отобрать у них обед. Официальный курс доллара на выходные 85 рублей 60 копеек, евро по Центробанку 99,68. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Я, как всегда, придерживаюсь своего мнения. Даже микроразборы в выходные дни быть не должны. Поэтому виноватых мы искать не будем. Но песня получилась отличная. Группа «Студио» открыла свежий музыкальный час на русском радио. И в целом у нас с вами сегодня.

0: Но, с другой стороны, если уж приспичило поработать, то нет, конечно же. Спать будем абсолютно точно не сейчас. Так что привет вам, большущие. Если на работе дорабатываете продуктивно, Русское радио поможет. Если отдыхаете вместе со всеми, конечно же, вам отличного утра и отличного же дня. Ну и не менее отличного затейливого вечерка. Согласитесь, отлично звучит, как слово «паразит». А когда говоришь «хорошо, все будет», нет. В каждом отдельном случае все замечательно. Поэтому будем придерживаться старой доброй традиции. Пусть все будет хорошо.
1: На Русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ребята, у меня есть куча советов, как правильно жить. Кому-нибудь надо? Я все равно не пользуюсь.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: на русском радио «Ближе к телу». Рубрика выходит при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Всем привет! У микрофона Лена Журавлева. В бесконечной рабочей суете мы часто откладываем заботу о себе на потом. Но наше тело – это не машина, которую можно починить в любой момент. И лучший способ проявить к нему уважение и любовь, а заодно убедиться, что с вами все в порядке – это вовремя пройти диспансеризацию. Тем более это совершенно бесплатно. Правила просты. Проходить масштабный чекап с 18 до 39 лет раз в 3 года. Ну а после 39 – уже ежегодно. И никаких сложностей. Берем паспорт, медицинский полис и направляемся в поликлинику по месту прикрепления. А записаться можно в один клик через госуслуги. А теперь к самому приятному, к законному выходному. Да-да, вас обязаны отпустить с работы для прохождения диспансеризации, к тому же с сохранением зарплаты. Если вам еще нет 40, такой официальный день для здоровья положен раз в 3 года. После 40 – каждый год. А предпенсионерам и работающим пенсионерам дают 2 дня ежегодно. Так что пишем заявление, согласовываем дату с работодателем и идем проверять организм. Кстати, такая возможность доступна по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». И это уже отличный и актуальный тренд. Только за первое полугодие этого года диспансеризацию и профосмотры прошли более 52 миллионов россиян. Давайте не отставать, найдите время для себя и будьте ближе к своему телу. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.
0: Русское радио.

0: Ну, конечно же, подруги — это прям святое. Я бы сказал, что не только лучшие терапевты, но еще и знатные зоологи. Просто с полпинка, как говорится, охарактеризует вашего бывшего как козлика, да еще и семейство подскажут. И подсемейство, кстати, парнокопытные, если что. И если вы когда-нибудь заходили в Википедию почитать, как оно называется, наверное, стало бы еще обиднее. Потому что козьи там с приставкой «или», а в основном козлиные. Звучит, согласитесь, не очень. Поэтому, граждане бывшие, давайте уже как-то постараемся эту обидку проглотить. И еще что-нибудь из холодильника добавить, чтобы прям совсем приятно было. Сегодня выходной, можно себе позволить. Суббота за окном. Желаю вам отличного отдыха. Если предпочитаете его с друзьями или подругами, то, пожалуйста, вам все карты в руки. Ну и если они уже в руках, можно, конечно, и в дурачка, если что. Серебром с песней «Дыши» очень скоро «Корабли» от Дмитрия Колдуна, Сагдиан на русском радио и группа «Бис». Таня, не плачь. Вот это действительно так себе занятие, Танечка. Давайте уже как-нибудь отложим все рыдалки на будущее. А сегодня улыбаемся. Приятное лицо — это залог успеха. Всем-всем-всем желаю отличного настроя. Дмитрий Лебедев я. Скоро, конечно, откланяюсь, но пока с вами «Между песнями».
1: На русском радио.

0: если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

Подписки не пропустите. Сегодня в 9 утра на Русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
2: Жертва. Найдите груз.
1: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
3: Мое коронное блюдо – это яичница с элементами скорлупы. Настоящий авторский рецепт с хрустящей текстурой. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Я, конечно, не против оригинала. Магнит так магнит, но с другой стороны, может быть, вы изменили свое отношение к нынешним отношениям же, получается так. И решили немножко передохнуть, и уже сердце ваше с тефлоновым покрытием к нему, по крайней мере, ничего не прилипает. Мера временная, но поспособствует наверняка чему-нибудь в дальнейшем. Ну или еще мог бы набросать кучу вариантов, но с другой стороны, зачем? Тефлон вполне достаточно, как мне кажется. Для того, чтобы расслабиться и, по крайней мере, хотя бы в субботу не плакать. Это я про Таню уже, которая в исполнении группы Бис. Таня, не плачь, так и называется песня. Группа «Корни» появится, ты узнаешь ее. Ну, а я уже пойду осваивать непосредственно действительность. Что я там узнаю в отголосках сегодняшнего утра, это мне тоже неведомо. Может быть, даже по дороге какие-нибудь эффектные знаки и звоночки от жизни. И, конечно же, понесется все, и буду я счастливым. Вот так я себя уговариваю, на самом деле приду и лягу спать. Но вам желаю отличного дня. Сегодня, на завтра обязательно услышимся. Рад был провести с вами энное количество времени. И, конечно же, буду рад, если вы и без меня сможете расслабиться под музыку русского радио. Желаю.
1: На русском радио.

0: Реклама. ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7-978-888-41-80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
1: Дорогой, сегодня на ужин гречка.
2: С чем?
1: С чем я тебя и поздравляю.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

0: что слушает страна. Ветер меняет направление. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале о погоде. В сентябре Москву и регионы Центральной России вместо бабьего лета могут ждать обильные дожди. Такой прогноз дают климатологи. По словам специалистов, причиной может стать активизация Эль-Ниньо, природного явления, связанного с повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Оно влияет на циркуляцию атмосферы и может привести к погодным аномалиям в разных регионах мира. Что касается погоды на сегодня, то в Москве будет от 20 до 22 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 11. Минпросвещение планирует следующий в следующем году обновить федеральный образовательный стандарт для первых-четвертых классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Коровцова. Он пояснил, что изменения нужны для синхронизации знаний, которые дети получают в начальных классах и на других уровнях образования. Также обновление стандарта должно обеспечить плавный переход от школьного, от дошкольного обучения к школьному. Позже стандарты обновят и для более старших классов. Участок московского скоростного диаметра от Бусиновской развязки до шоссе энтузиастов со следующей недели снова станет платным. Деньги с водителей начнут взимать с 31 августа, сообщает столичный Дептранспорт. Оплата на этом отрезке МСД была приостановлена с 18 мая. Московский скоростной диаметр длиной почти 70 километров соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей и связывает районы Москвы и области. Плата на МСД взимается только в часы пик. Названы самые некурящие регионы России. Ими оказались Чечня, Калмыкия и Краснодарский край, сообщил Минздрав. Так, доля курящих в Чечне составила всего 0,4%, в Калмыкии 1,5%, а на Кубани 4,4% взрослого населения. Следующие три места в рейтинге самых некурящих заняли Ингушетия, Дагестан и ДНР. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Что одна стена сказала другой? Встретимся на углу.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: На этой неделе номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами.
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
0: Что слушает страна?
5: Давай не ждать, как будто завтра звездопад, блеском глаза всех побежит.
0: Русское радио.
6: Зима будет снежной, а лето жарким. Любовь будет нежной, а солнце ярким.
0: Только любимое. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получение на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
9: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
10: Жертва, найдите груз.
9: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Реклама.
1: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Как моя диета? Это кошмар! Пятый вечер не могу найти врага, чтобы отдать ему ужин.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. В период с 31 августа по 1 сентября российский президент проведет переговоры с лидерами 9 стран. В частности, с премьером Армении Николом Пашиняном Путин обсудит внешнеполитический курс Еревана. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Москва настаивает на том, что Ереван не может одновременно двигаться к членству в Евросоюзе и получать огромные выгоды от участия в ЕАЭС. Отдельной темой встречи станет арест лидеров армянской оппозиции, выступающих за развитие отношений с Россией. Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов мобилизации в России. Зампредседателя Совета Безопасности отметил, что подписывающих контракты с Министерством обороны вполне достаточно. Медведев возглавляет межведомственную комиссию Совбеза по комплектованию вооруженных сил контрактниками. В июле он уже сообщал об отсутствии необходимости в мобилизации. Маркетплейсы хотят использовать пункты выдачи заказов как небольшие логистические центры. С 10 сентября в них будут хранить товары, которые покупатели отменили или не забрали в течение 2 недель. Бизнес рассчитывает, что это ускорит доставку. Часть заказов можно будет отправлять покупателям из ближайшего ПВЗ. С октября продавцы также смогут самостоятельно привозить товары в пункты выдачи для дальнейшего хранения и отправки. Владельцам ПВЗ за эту работу будут доплачивать. В Сочи высадят первую на территории России плантацию какао. Насаженцы уже закуплены и привезены. Какао планируют выращивать в тепличных условиях. Из полученного сырья, а также из выращенных в России бананов будут делать мороженое. Запуск производства этого десерта состоится в этом году. Помимо бананового вкуса в ассортименте появятся варианты с кокосом и финиками. Вернусь буквально через час, а далее в эфире главный утренний ведущий выходного дня Андрей Макеев и Миша Набоков. Встречайте в крутую по-русски.
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. Крутую по-русски.
2: Сегодня в день дальнобойщика. На эти 2 часа вам можно расслабиться, потому что рулить будут я, Миша Набоков, и в роли кивающей собачки на приборной панели Андрей Макеев. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Ну и доброе утро. И тогда в таком духе, слушай, ты сказал про такой праздник, значит, надо будет Лену Журавлеву поздравить. Она дальнобойщик со стажем у нас.
2: Слушай, она у нас,
3: она,
2: да.
3: Сейчас...
2: она пока на заднем сиденье.
3: Нет, она сейчас...
2: спит, получается.
3: Она... нет, она сейчас в Туле где-то, по-моему, едет. Но я думаю, что к концу часа она доедет.
2: Сосиски везет.
3: Она доедет, я думаю, да, до рубрики «Лена жарит», как до конца часа успеет, она такой дальнобойщик.
2: Обратно, ну, до Тулы здесь же недалеко,
3: в принципе. Да, она сейчас там где-то на трассе стоит.
2: Нас, ну, и, в общем, слушает, да, такая, сейчас,
3: да,
2: едет
3: с усами такая.
2: Усатая Лена.
3: Да, Лена Журавлева в рубрике «Лена жарит». Мы будем ее ждать, знатный дальнобойщик и параллельно с этим кулинар и повар. У нас игра накрутили по полной и по плану для всех, кто находится за рулем, и не только. Крутые песни, мы с вами слушаем, все, я свою работу выполнил, Миш, дальше ты.
2: Все, ты пошел?
3: Я пошел. Пошел, да, пошел встречать Ленку.
2: Подожди, она, подожди, да, подожди.
3: Покажу ей дорогу.
2: Подожди,
3: пока.
2: Андрей, я совсем скоро расскажу. Я вот читаю сценарий и не верю своим зрачкам. Гороскоп?
3: Да ты что?
2: Слушай, мы докатились все-таки?
3: До такого.
2: До этого.
3: Скатились, да.
2: Совсем оскотинились, скажем по-чеховски. Оскотинились мы с тобой.
3: Совсем рейтинги на нуле.
2: Гороскоп. Надо выручать. Гороскоп. Вкрутую по-русски.
3: Наконец-то.
2: Совсем скоро ждите поднятия всех рейтингов и всех вообще.
3: Я в таком случае останусь и послушаю,
2: Андрей,
3: что ты там расскажешь.
2: Вот, видишь, а ты хотел уходить. Перед этим, конечно же, наша фирменная зарядочка. И прямо сейчас у нас, кстати, будет уникальная возможность размяться вместе с девчонками из блестящих. Чур, я с блондиночкой.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: по-русски. Крутую.
1: Андрей Макеев, я Миша Набоков. Впереди у нас действительно много всего, но вот этого, друзья, вы никак не ожидали. Прямо сейчас гороскоп.
2: Полетели.
1: Как тебе, Андрей?
2: Неожиданно.
1: Итак,
2: главное, но... мне-то, всем остальным как?
1: Как вам? Нравится. Слышишь?
2: Да. Наконец-то гороскоп, хоть что-то ценное.
1: Всем очень нравится.
2: От этих двух дебилов. Ну.
1: Хоть что-то скажут полезное, вразумительное. Но, внимание, не обычный гороскоп, а автомобильный. Это в пятерне.
2: То есть,
1: полезный.
2: Если ваша машина родилась в июле.
1: Если ваша машина рак, если она едет назад, пятится.
2: Ты вот кто?
1: И я как раз рак.
2: Ну вот, то есть.
1: Срак.
2: То есть.
1: Рак.
2: То есть машина на механике, даже потому что механ.
1: Угу. А ты кто?
2: В сентябре дева, получается, машина на андроиде должна быть, потому что Андрей.
1: Автоматическая, да?
2: Да.
1: Ну вот мы разобрались, в принципе. Да, что пишут исследователи? Они выяснили, что козероги и раки, вот как раз самый опасный водитель. Ну действительно, я очень опасный водитель, у меня же прав нет. Как они узнали, интересно?
2: Поэтому тебе не дают.
1: Потому что я рак.
2: Да, вы кто?
1: Да, приходишь такой на права сдавать, вы кто?
2: Я
1: козерог. Все, свободен.
2: Да, до свидания.
1: Они чаще всего обращались...

0: здесь по ОСАГО в 2026 году. Средняя опасность у львов, овнов и тельцов. Они не самые внимательные, но водитель, в общем-то, водить умеют вот эти знаки. А вот стрельцы и скорпионы ездят как дедушки крайне безопасно.
1: Мне кажется, здесь не совсем те знаки зодиака написаны, которые должны быть. Потому что лично у меня гороскоп состоит из двух знаков. Угу. Козлы и бараны. И все.
0: Причем козла, знак зодиака козел, очень легко определить. То есть он меняет полосу, не включая поворотник, резко останавливается. Вот если видеть такое, это значит вот знак зодиака козел. Будьте очень аккуратны.
2: Крутое по-русски.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Переживи 3 месяца зимы и 4-й получишь в подарок.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Рубрики.
1: Я знаю, что нас всех может сделать счастливым сегодня.
2: А
1: потому
2: ну-ка.
1: Потому что сегодня такой праздник. День рождения мотоцикла.
2: Класс.
1: Да, слушай, стоит только,
2: то,
1: да.
2: То, что не хватает многим.
1: Железного,
2: кажется,
1: коня,
2: да?
1: Всем не хватает. Или просто коня. Потому что вот я себе, кстати, чувствую, да, что мне, например, коня вот реально не хватает в моем быту, в моем...
2: Сейчас, подожди. Слушай, ты хорошо будешь смотреться с ним. Я сейчас вот посмотрел.
1: Угу.
2: Очень хорошо будет.
1: Вот, в моем частном...
2: Прямо рядом конь и ты. Прекрасно.
1: Вот если у тебя появляется частный дом, сейчас очень многие стремятся переехать именно в частное какое-то домовладение, угу, без коня уже не то. То есть
2: согласен.
1: Ты уже понемногу... То есть все раньше переезжали в города, а теперь, угу, вот, знаешь,
2: теперь
1: обратно,
2: да?
1: Обратно, да. То есть дальше уже дело коня. Идет, потому что, смотри, вот, например, я чувствую, почему мне это не хватает, потому что, во-первых, мне нужно там свою возделывать землю.
2: Угу.
1: Я купил грабли. Сначала плохие грабли, потом хорошие грабли купил.
2: Потом супер хорошие.
1: Потом купил, в общем, это все не работает, купил себе культиватор земли.
2: Угу.
1: Тоже как-то слабенько. Я понимаю, что мне нужен мотоблок.
2: Угу. Что-то помощнее, да, такое?
1: Да, который будет спахивать землю. Угу. И дальше я понимаю, что нет, по-любому нужен конь.
2: Мотоконь.
1: Вот понимаешь, конь, он сразу берет в себя всю вот эту сельскохозяйственную технику.
2: Конечно.
1: Им можно пахать. Он съест всю траву. Тебе газонокосилку не надо. Он тебе всю траву, всю твою съест.
2: Самое главное, он тебя выслушает. И еще...
1: Но это потом. Сейчас это понятно. Это понятно, что он выслушает. Но самое главное сейчас практически, знаешь, то есть он может спахать землю вместе,
2: угу,
1: с ним.
2: Угу.
1: Можно с ним, значит, он съест всю траву. Можно с ним до работы доехать.
2: Слушай, единственное, он канал не может переключать, у него копыта.
1: Да.
2: Тебе придется самому это делать.
1: Ну, это естественно, да.
2: Вот это минус.
1: Это проблема.
2: Слушай, это проблема,
1: поэтому
2: это
1: вот,
2: проблема, да.
1: Поэтому вот, знаешь, функции коня просто взяла на себя наша вот эта техника.
2: Слушай, надо заточить ему копыта, чтобы он мог нажимать на кнопки. Вообще
1: да
2: будет идеально. Можешь переписываться с ним.
1: Меня беспокоит проблема, что функции коня взяла с собой разная техника. Понимаешь, то есть мотоцикл,
2: ну, в принципе,
1: мотоблок.
2: Да.
1: Вот это слово мото, оно, по-моему, переводится как конь.
2: С древнелатинского, да?
1: Да, мото.
2: Мото.
1: То есть мотоцикл — это конецикл. Мотоблок,
2: да,
1: — это конеблок.
2: Конеблок.
1: Фамилия японская Моцумото — это Моцуконев.
2: Или, да, не просто Конев.
1: Да. Поэтому я считаю, вот мне нужен конь.
2: Слушай, и еще самое главное, почему тебе нужен конь, наконец-то кто-то поржет над твоими шутками. Не,
1: да,
2: ты один будешь.
1: Причем соседи думают, что у меня уже есть конь. А это я просто ржу над своими шутками обычно, когда
2: сам,
1: что-то,
2: да,
1: готовлюсь к эфиру.
2: Нет, ты просто идешь и ржешь.
1: Да,
2: и
1: да,
2: все периодически.
1: Да, да. Ну, это возраст такой же возраст. За 40 мы все периодически. Мне нужен конь.
2: В какой-то момент мы сами, мне кажется, в коня уже превратимся просто, и все. И не нужен будет уже.
1: Согласен. Но мне вот сейчас,
2: пока
1: мы не превратились,
2: да,
1: мне нужен конь.
2: Слушай,
1: хочу заняться коневодством и всем остальным.
2: Опять же, на работу будешь ездить вообще шикарно, без пробок.
1: Да.
2: Доскочишь.
1: Да. Меня даже будет можно по определенным признакам коня найти, как я скакал.
2: По следам, как говорится. Прикинь, прям в студию заскочишь сюда. Прям будет шикарное появление. Трансляция наконец-то появится у нашего шоу, потому что ты прям будешь заскакивать на коне.
1: Да.
2: Сюда.
1: Опять же, ржать кто-то будет над твоими теперь шутками, если у нас будет конь. Короче, мне нужен конь.
2: Нет, подожди, я
1: мечтаю о коне.
2: Я не согласен. Если у тебя появится конь, моей функции уже и не нужно. Ты будешь сам с конем вести передачу.
1: Ну, посмотрим. У нас сегодня такая тема, что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились.
2: Угу.
1: Про коня мы уже поговорили, если что. Если вы мечтаете, чтобы у вас был конь.
2: А вот про пони нет.
1: Да.
2: И пишите.
1: Про все остальное тоже. Пишите ваши истории в нашем канале в Максе, группе ВКонтакте, в комментариях под постом с темы дня, а также отправляйте их в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
0: Крутую на русском радио.

0: Отличное утро! Вкрутую по-русски!
1: Готовы принимать звонки из далекой галактики?
2: Даже
1: если вы
2: оттуда
1: сейчас находитесь на Альфа Центавре, звоните.
2: Самое время.
1: У нас есть крутая авторамка с логотипом русского радио. То, что нужно и везде, и на Меркурии, на Меркурии, на Венере.
2: На Сатурне особенно пригодится.
1: Как по Млечному пути не гонять?
2: Без авторамки.
1: Вообще не представляю. Игра накрутили по полной впереди. Звоните 8495
2: 995 105,7.
1: Вот, запускаем мотор и поехали.

0: Давайте разбираться.
1: Артем из Нижнего Новгорода может делать все, что он захочет, лишь бы только выиграл свою...
2: Да, ну в рамках законодательства.
1: Я уже говорю, свою авторамку с логотипом Русского радио.
2: Это что такое?
1: Артем, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Всем доброе утро.
1: Я уже вам почти подарил авторамку. Слушайте, но задача только за малым. Вам просто определить, где из трех фактов правда. Если... Хотя вы мне как-то, знаете, в трубку сейчас сказали, давайте без «если». Определяете, выигрываете. Вот так скажу.
2: Очень
1: вам.
2: Очень серьезно настроен человек. Видимо, человек сейчас при исполнении. Только так может себя вести, мне кажется, уверенный человек.
1: Просто у нас такая авторамка с логотипом Русского радио. Ее все хотят. Она очень привлекательная.
2: Согласен.
1: Она такая сидит на кресле, в стуле, да. Привлекательная.
2: Да, кстати, Артем,
1: в купальнике летнем.
2: Мы предупреждаем, девушка будет не нужна вообще.
1: Такая авторамка. Такая авторамка.
2: Что с ней просто не заскучаешь.
1: Готовы?
3: На 100%.
1: Поехали.
2: Итак, сегодня... Там какая-то трансляция идет еще.
1: Там я говорю.
2: Нет, там Гагарин.
1: Гагарин.
2: Поехали! Итак, сегодня в день рождения мотоцикла мы приготовили факты про необычный вид транспорта. Факт номер один. В Нидерландах существует общественный транспорт на гигантских велосипедах. Один велосипед одновременно крутят до 20 пассажиров. Факт номер два. В Камбодже есть бамбуковый поезд, который при встрече с поездом, с другим, его можно просто разобрать и снять с рельсов очень быстро. И факт номер три. В Швейцарии есть почтовые автобусы, которые зимой вместо колес автоматически выпускают лыжи и продолжают маршрут по снегу.
1: Артем. Один, два и три.
3: Интересно.
2: Интересно, да?
1: Что вам нравится больше?
2: Артему понравилось.
1: Первый.
3: Да. Мне второй понравился.
1: В Камбодже есть бамбуковый поезд, который при встрече со встречным поездом можно просто разобрать и снять с рельсов. И здесь мы на этом поезде останавливаемся, да?
3: Ну, я думаю, да, потому что мне очень в Азии нравится. Вот хотел бы я, наверное, в Камбодже смотреть этот поезд.
2: Азия нравится.
1: Да, вот с этой Азией бы, да, с авторамкой, да, с логотипом Русского радио прокатиться.
2: И на этом поезде, да?
3: И на этом поезде.
1: Прилепить эту авторамку, да с удовольствием. Действительно, вот не зря вот слушаете свое сердце и свои симпатии. Да, нори — это легкая бамбуковая платформа на колесных осях. На однопутной дороге при встрече одной из платформ действительно снимали с рельсов, пропускали другую и собирали обратно. Здесь такая, знаете, такой текст. Здесь легко не поставить ударение вообще
2: не в туда. Не на те рельсы.
1: Но я, по-моему, везде поставил, мне тоже аплодисменты, Миша.
2: Андрей, ты молодец.
1: Спасибо большое.
3: Я все-таки это сделал.
2: Артем получает авторамку с логотипом Русского радио. Теперь, Артем,
1: по Камбодже будете кататься.
2: Теперь уже, как говорится, ничего не страшно.
1: Да, Артем, мы вас поздравляем.
3: Спасибо огромное.
1: Нижнему Новгороду привет. Вы все молодцы там. Все молодцы.
2: Да, Артем не подкачал, как говорится.
1: Молодец.
0: Накрутили по полной. На Русском радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: Что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились? Пишите нам, пожалуйста, свои истории. Можете зайти во ВКонтакте, посмотреть на наши светлые лица. Если вы давно не осмелились и все никак не осмелитесь это сделать, сделайте это прямо сейчас.
2: Не, прикинь, заходит ВКонтакте и прям сразу рукой закрывает лицо, чтобы нас не увидеть.
1: Если
2: стесняется.
1: Не осмелились в нас влюбиться, сделайте это прямо сейчас. Но при этом не забудьте написать сообщение.
2: Да, сначала напишите сообщение, потом влюбляйтесь.
1: Пожалуйста, сколько
2: и так
1: угодно,
2: далее,
1: мы не против. Да. Во ВКонтакте есть наши лица, в Максе также вы можете писать. Оля написала нам, во-первых, давно хотела выйти замуж, да все никак не может собраться.
2: Угу.
1: Вот она, барышня, сидит, да, коса на улице.
2: Кто-то разобрал очень сильно.
1: Соберите Олю, пожалуйста.
2: Ольгу соберите.
1: Ее в ЗАГСе ждут уже давно, уже там муж, жених стоит и ждет до 3 часа.
2: На кухне очень много всего разбросано.
1: Да, Диана написала: ребята, вы не поверите, я уже 5 лет собираюсь прыгнуть с парашютом.
2: Батюшки,
1: но каждый
2: слушай,
1: раз...
2: подожди, но давай просто за саму мысль, да? Какая Диана?
1: Но каждый раз нахожу причину перенести. То погода не та, то настроение не то. Угу. Дальше пишет: а вдруг я там встречу свою любовь, а она испугается моего перепуганного лица, пишет нам Диана.
2: Это то есть она будет, когда она летит?
1: Она будет пролетать мимо самолета, самолет будет лайнер, а там богатый будет
2: в
1: лететь.
2: В первом классе,
1: сюда,
2: да?
1: С газеткой
2: с
1: такой.
2: С журналом.
1: И тут Диана такая...
2: Он такой посмотрит и дальше читать.
1: А может быть, он в такую и влюбится как раз.
2: Не, он прям посмотрел, посмотрит на Диану и такой: можно мне курицу?
1: Или просто остановите самолет.
0: Крутую на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. Крылатая с Довлатовой на русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?
3: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
0: Русское радио.
4: А мы девушки не заграничные, и нашу красоту не заменить.
0: Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Гипермаркет
1: Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай. Экономьте
3: с Офис Мак. ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
4: 6+. Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи. Частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
14: Жертва. Найдите груз.
13: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября. 16+.
15: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Так, Лена Журавлева, сразу не растекаемся по мысли.
2: Не рассыпаемся.
1: Не рассыпаемся. Сразу к делу. Давай, что у тебя там?
2: Не раздеваемся, пожалуйста.
1: Нет, раздеваться надо.
3: Ну, подождите, здравствуйте. Это я пришла, и они вот так вот тут немножечко
2: переволновались. Ну, женщина пришла в студию. Мы здесь давно, Лен.
3: Мы сегодня не будем, вот знаете, еще как бы лето не закончилось. И там осень впереди, еще немножечко зимы. Поэтому мы не подводим итоги года, но я вам расскажу про новые блюда этого года.
1: Может быть, не года, а лето? Или года уже?
3: Ну, нет, обычно мы подводим итоги где-то зимой, да, но мы сейчас просто поговорим про новые блюда этого года.
2: Все-таки мы подводим. Я просто уточнил.
3: Долго я подводила к тому, что мы подводим.
2: Лена, не подведи. Давай.
3: Один из самых обсуждаемых трендов, ну, понятно, что это где-то в сети, кофе с добавлением сыра для бургеров, представляете? И называется этот напиток, он мило называется «Мышиный латте».
2: Чего?
1: Я хочу это попробовать.
2: Я не хочу.
3: Так, как он делается, рассказываю. Это значит, это целая сырная бомба, которую нужно достаточно просто сделать. Берем ломтик сыра для бургера и растираем по дну стакана. Далее его надо растопить шотом горячего эспрессо и залить горячим молоком. Сверху кладем еще один ломтик сыра и даем напитку настояться. Вот. Хлюп-хлюп-хлюп.
2: 5 недель. Потом принимать 3 раза в день.
3: Мышиный латте, да. Еще один заметный тренд этого лета – это скандинавские торты. На самом деле это не торты, а вот просто, ну, в привычном смысле, а огромные, красиво украшенные бутерброды.
2: Торт из яка.
3: Тебе понравилось. Мясные, рыбные, с лососем, тунцом, скумбрией или креветками, овощные. А вместо сладкого крема – пышно взбитый сливочный сыр с пряностями. Такой торт – идеальный вариант для тех, кто предпочитает соленое сладкое.
2: Скандинавский торт я представил вместо крема кровь.
3: Да, господи,
1: мне кажется, нет, скандинавский — это там вся семья собирается. Шведская.
2: Ну, я говорю.
1: Да, это другой сказал.
3: Так, ну и быстренько скажу, что еще один напиток. Нет,
2: они же суровые.
3: Еще латте в кофейнях. Убелатте. Убелатте.
2: Убелатте отсюда. Как обычно.
1: Лену Журавлеву убелатте отсюда.
2: Да, убелатте. Все, достаточно.
1: Спасибо большое. Убелатте, Лена.
2: Давай.
0: Лена жарит на русском радио.

0: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
1: Вместе мы горы свернем. Ну или дров наломаем.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Ростовской области беспилотники атаковали склад компании «Озон». Работа комплекса приостановлена. По предварительной информации, пострадавших нет. Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили. Посылки перенаправлены на другие объекты. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что обломки БПЛА найдены на территории складов в Аксайском районе. Всего, по его словам, в регионе ранены 7 человек, из которых четверо госпитализированы. В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 313 беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщил Минобороны. В 32 регионах проверят работу федеральной платформы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы. Тестирование системы запланировано на 9 сентября. Во время пробного голосования избиратели смогут проверить доступные системы, а организаторы откорректировать технические аспекты, чтобы убедиться в корректной работе платформы. В случае введения ограничений мобильного интернета ресурсы смогут продолжить работать, поскольку они внесены в белые списки. Число пропавших без вести в Непале после наводнения достигло почти 2000, погибших более 620. Восстановительные поисковые работы продолжаются. Причиной наводнения стал обвал части ледника на северном склоне горы Лангтанг-Лирунг 25 августа. Часть льда рухнула в ущелье реки, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще 3 реки. Сели вызвали разрушения в 6 регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. В США в Книгу рекордов Гиннесса попал котенок с 29 фалангами. На одной лапе у него 8 пальцев, на остальных по 7. Мейн-кун родился в марте этого года. Хозяева назвали его Эребусом. Генетическая особенность, при которой у кошек появляются дополнительные фаланги, называется полидактилией. Вернусь буквально через час, а далее продолжение нашего утреннего шоу «Вкрутую по-русски». У микрофона Андрей Макеев и Миша Набоков.
0: На русском радио.

0: Эй, кто слушает крутую по-русски в августе, тот будет весел до глубокой старости.
1: Поэтому надо веселиться еще сколько у нас? Сегодня 20... Какое число у нас? 29?
0: 29, да.
1: Слушай, 29 августа. У нас от августа остается сегодня, завтра... И послезавтра. Все, то есть веселиться еще 3 дня. Ну ладно, мы завтра, послезавтра, сегодня-завтра постараемся еще как-то развеселить.
0: У Мота, подожди, у Мота еще песня «Август» — это ты, так что ну, нормально.
1: Но это веселая песня, это, тоже, знаешь.
0: Это слишком,
1: на,
0: это слишком
1: надо уметь
0: песня.
1: Веселиться без таких уж явных допингов, как песня Мота.
0: Без Мота.
1: Но если вдруг что, мы вам эту песню тоже поставим.
0: Конечно.
1: Сейчас у нас тема, что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились. Например, быть веселым.
0: Повеселиться.
1: Нет, просто быть счастливым. Я никак не осмелюсь быть счастливой.
0: Красиво.
1: Все, понимаешь, все мешает.
0: Красиво.
1: Ну вот я подаю идею, подаю.
0: Про себя ты сказал? Она
1: все про коня, как пишут, так и пишут. Понимаешь, у всех сегодня идея...
0: Ну, понравилась идея просто про коня. Все, мы это обсудили, и людям захотелось. Понимаешь, захотелось коня.
1: Ну, я понимаю.
0: Нам надо рекламировать, заниматься рекламой с тобой.
1: А что еще, кроме коня?
0: Напишите, мы все прорекламируем за небольшую сумму.
1: Естественно.
0: Если что.
1: Если у вас есть коневодство, то вообще тем более ваше...
0: Особенно тема коней вообще. Вот все организации, пишите.
1: Что вы давно мечтаете сделать? Но пока что так не осмелились. Пишите ваши истории. Напомню, что можно во ВКонтакте и в Максе под нашими светлыми лицами оставить свои истории, написать и свои мечты, и свои желания. Говорят, что они исполняются. Вы напишите свои желания под нашей темой сегодняшней.
0: Да.
1: И все, такая традиция,
0: да.
1: Новая традиция.
0: Про коня точно исполнится.
1: Да, у нас крутые песни будут. Мы ждем рубрику «Мишкины фишки».
0: Естественно.
1: Ну, Мишка, от тебя много другого ты никто ничего не ждет.
0: Только это.
1: Хотя бы «Мишкины фишки» в середине часа. Организуй нам для всех, для радости, для нашей.
0: Сделаю.
1: Да, я вам буду рассказывать о коллегах, которые кидают мемы в общие чаты, и о чем это вообще может говорить. Если вы любитель рассылать всякие прикольчики, может быть, это не к добру, а может быть и к добру. Это никто еще пока не знает.
0: А может быть, это к песне.
1: Группа «Градусы».
0: Да.
1: Возможно.

0: по-русски. Крутую.
1: Так, мы будем дожидаться финала этой прекрасной песни.
2: Да, конечно.
1: А новость
2: это же,
1: где?
2: Это самое главное.
1: Миша, где же новость?
2: Вот теперь давай, можно.
1: Давай.
2: Давай, запускай ее.
1: А значит, коллеги, которые часто кидают мемы в общие чаты, работают хуже всех. Вот что заявили аналитики.
2: За что людям платят?
1: Деньги.
2: Бешеные деньги.
1: Вот я бы аналитикам деньги бы не платил. А вот человек, который ссылает мемы...
2: Наоборот,
1: да.
2: Они полезнее, конечно.
1: Смотри, если человек скидывает больше 5 смешнявок в день, его продуктивность в работе падает на 27%. Но у него-то работа падает на 27% продуктивность, а у всех остальных-то поднимается ровно настолько же.
2: Да,
1: может быть,
2: даже
1: больше. Может быть, даже больше. Все зависит от того, какой мем.
2: Если мем прям супер смешной, то там вообще...
1: Если старый мем, то, конечно, 27%.
2: Да в любом случае, мне кажется, будет смешно.
1: Я бы, знаешь, эти мемы куда-нибудь... Вот приходишь куда-нибудь, где люди сидят особенно злые, на почте где-нибудь, или я не знаю, где сидят люди вот такие.
2: Злые?
1: Ну, вот, знаешь, особенно неудовлетворенные жизнью работники, работницы в каком-нибудь государственном учреждении. Вот туда надо мемолога одного. Не мамолога, а мемолога. И вот, чтобы он рассылал мемы, чтобы они немножко улыбались.
2: Ну, да.
1: Любитель посмеяться медленнее подвигается по задачам, а также теряет внимание и концентрацию. И все из-за частого приключения на смешной контент, который позволяет избегать работы. Но нет, нет, мы считаем, что такие люди просто нужны.
2: Их нужно, во-первых, их нужно поощрять даже, я бы так сказал.
1: Может быть, даже премию давать. Да, потому что люди с удовольствием из-за них будут ходить на работу. Это как минимум.
2: Да.
1: А как максимум... как максимум. Короче...
2: Доска почета.
1: Естественно, да. Я думаю, что да, потому что это достойные люди в любом коллективе. Доску почета их тоже можно повесить.
2: То есть, допустим, как должна быть выглядеть настоящая доска почета, да, теперь уже после этой новости. То есть работник недели Иван Петрович, работница месяца Степанида Федоровна и Джейсон Стэтхэм.
1: Да.
2: В виде мема, да.
1: Да, и какая-то цитата. Например, там, если тебе надоело сидеть без денег, вставай. Идеально. Хватит, Миша.
0: Вкрутую по-русски. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин,

0: готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Автомобиль – это больше, чем транспорт.

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

0: Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Обсуждаем вместе с вами, что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились. Мне понравилось сообщение от Дениса. Он написал: переехать навсегда в деревню, но нет денег. И этой деревни тоже теперь нет.
2: То есть, получается, у Дениса мысль какая? Переехать в деревню — это значит купить деревню. То есть старые помещичьи замашки.
1: Похоже, не всех раскулачили, да, получается, Денис?
2: Денис, можно просто переехать в деревню. Я вообще не понимаю, зачем, зачем вам деньги в деревне? Вам в деревне нужна лопата и что еще? И корова.
1: Не, конь.
2: И конь, естественно.
1: Кони — это лейтмотив нашей сегодняшней передачи. Да. А может быть, наоборот, слушай, Денис же написал: переехать в деревню, но нет денег, и этой деревни тоже нет. В деревне услышали, что Денис приезжает, и все, и деревня переехала. Что, не дай бог.
2: Так долго его ждали. В кавычках.
1: Не, просто не захотели.
2: В кавычках, да. Я про это. Яна написала: мне надо выкинуть джинсы, в которые я не влезу уже никогда. Надо это признать, это
1: вообще
2: очень важно.
1: Никогда.
2: Но они такие клювые, что все еще лежат в шкафу. Знаешь, вот насколько нужно было постараться производителям сделать такие джинсы, что их даже никто не выбрасывает. Яна, ну смотрите, здесь проблема в чем? Вы пытаетесь влезть в джинсы своими собственными усилиями. Да. Вот здесь проблема кроется.
1: Это ошибка.
2: Да, потому что у вас же есть, наверное, семья.
1: 100%.
2: Знакомые,
1: друзья.
2: Соседи. Город, в котором вы живете.
1: Да. Всем миром.
2: Все вместе. Раз.
1: Надели. Два. Три.
2: Взяли. Вот и же. Яна в джинсах.
1: И Яна в джинсах. Теперь уже снять не получится.
2: Но они такие клевые. Зачем?
1: Они супер. И теперь сразу же можно в какую-нибудь вокально-инструментальный ансамбль.
2: Рок-группу какую-то.
1: Да, потому что, помнишь, в 70-х в варенке все такие влезали, вот теперь.
2: Они когда влезали, они брали самую высокую
1: сразу
2: ноту.
1: Сразу же. Почему, да, почему в 70-х все рокеры... Вот это, потому что джинсы очень тонкие были.
2: Влезали в них. Они как влезали, они брали эту ноту, и после этого они с этой ноты не слезали.
1: Из этих джинсов тоже.
0: Крутую. По-русски. На этой неделе номер 3.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер 2. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
4: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
5: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Только любимые.
6: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились? В Максе ВКонтакте нам пишут все свои варианты. Катрина сообщает: сколько себя помню, всегда хотела огород купить, землю со старым домиком и со своими руками его восстановить, сделать дизайн сада, высадить массу плодово-ягодных. Катрина просто мастер мечтаний всяких, потому что я тоже себе, например, представлял, как это все будет выглядеть, что вот я, будет у меня земля, там я буду тут
2: крестьяне
1: сажать, я буду тут сеять.
2: Доброе утро, батюшка!
1: Да, и в какой-то момент, когда у меня это все появилось...
2: Марфа!
1: Самовар! Это, знаешь, когда вот так люди так мечтают. Вот сначала я сделал вот это, вот то, я просто знаю уже по своим соседям. Вот так. Потом в конечном итоге все в асфальт просто закатывают. И все, потому что траву каждый день косить, это нужно делать, это нужно убирать, это нужно там, ну, просто в асфальт все закатал, и все. Деревья на доме нарисовал, все, красота, все, достаточно, все.
2: Ну, да.
1: Потому что мечтать, как говорится, не вредно. Катрина Александровна, продолжайте мечтать. Мечты, они как-то, мне кажется,
2: слушай, ну мало ли что.
1: Мало ли.
2: Опять же, может быть, сбудется.
1: Может быть, да. Она пишет: поставил себе цель через 2 года осуществить эту мечту, пока закрываю еще один гештальт, учусь вождению на механике. Вот и учитесь вождению на механике.
2: Да. Для начала первый гештальт.
1: Давайте с этим.
2: Да, будем решать проблемы по месту,
1: мере поступления.
2: По месту жительства.
1: Да.
2: Как говорится. Так, Вера написала. У нее так какая мечта? Что она хотела? Мечтаю съездить на Камчатку и увидеть китов. Все, никак не решусь на такое турне.
1: Там уже и киты заждались, наверное.
2: Там все билеты проданы уже.
1: Там киты уже собрались все. Когда Вера приедет?
2: Биологи в шоке. Огромная куча китов, да, на Камчатке. Все собрались, все уже ждут. И уже хвостами хлопают.
1: Да, а Вера все никак. Вера, китов нельзя заставлять ждать.
2: С китами так нельзя.
1: Это на Камчатке так говорят. С китами так не шутят.
2: Да.
1: Не делают.
2: А с акулами можно.
0: Вкрутую по-русски.

0: Мишки. Мишкины фишки на русском радио.
1: Он бодро шел, жевал калач, в подарок нес жене кумач. Слушай Мишкины фишки. Некрасов, кому на Руси жить хорошо. Сегодня мы обсуждаем такую тему, что вы так давно хотели сделать, но так и не осмелились. Поэтому я, что предлагаю, поговорить про самые необычные подарки, которые осмелились сделать когда-либо вообще за всю историю. В 1945 году советские школьники подарили американскому послу панно из ценных пород дерева с изображением герба США. Никто тогда не знал, что внутри спрятано подслушивающее устройство. Советская разведка использовала его целых 8 лет, представляете? И, похоже, история с троянским конем так и никого не научила, да?
2: Да.
1: Не дошла. Товарищ Одиссеев наверняка был награжден медалью.
2: Да.
1: За этот подвиг. В Сиаме тому, кому подарили белого слона, ждал неприятный сюрприз. Дело в том, что слон – редкое и дорогое в содержании животное, и такой подарок быстро разорял получателя. С этого момента, видимо, и пошла поговорка, да? Хотел как лучше, получилось как в Сиаме. Я однажды тоже, кстати, подарил племяннику гитару, и в итоге родственники сказали: «Миш, забери, пожалуйста, инструмент». Он достал просто постоянно на ней брынчать.
2: Ты забрал гитару и подарил им барабан.
1: И подарил слона.
2: Потом у тебя такие подарки, набор подарков. Забрал гитару, подарил барабан. Забрал
1: потом,
2: барабан,
1: потом
2: слона.
1: Тубу.
2: Слона забрал, да. Все не нравится, главное. Да, все не устраивает.
1: Потом уже слон на гитаре играет. Уже за это время научился. Императрица заказала фавориту Григорию Потемкину на севской мануфактуре фарфоровый сервиз. Там 800 предметов было на 60 персон. Для каждого предмета создали уникальную форму, а на изделиями разместили копии камей из коллекции самого Людовика XV. Самое интересное в этой истории, что Потемкин как отблагодарил Екатерину? Подарил ей пушистого ангорского кота. А да. Лучше бы подарил гитару.
0: Мишкины фишки на русском радио. Новая песня на русском.
3: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: кулинарят утро Макеев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: И обсуждаем с вами, что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились. Анна написала: давно хочу уволиться, но никак не решусь. 21 год на одном месте.
2: Причем мы представляем себе Анну, может быть, как рядового сотрудника, а представляешь, если ты генеральный директор, самый генеральный директор, руководитель большой компании.
1: Который прям вообще живет там, на чердаке, на вышке.
2: И каждый раз совещание начинается. Да я бы давно уволилась бы.
1: 27 год назад ушла бы, но куда вы посмотрите на себя? Вы без меня никто.
2: Вот так и, да, вот так. И все ждут, когда она уволится, она не увольняется.
1: Они говорят: давай, увольняйся уже.
2: Аленка написала: доброе утро, милый мальчик. Мальчишки, что там про деву в вашем гороскопе, я записываю. Там, видимо, дева Аленка тоже интересуется.
1: То есть мы здесь, такой намек тонкий, мы здесь, да, с Аленочкой,
2: мы здесь с Аленочкой, получается, мэтчимся немного. Так, да? Я дева, она девощишка. Ладно, что пишет? Я мечтаю забрать Сереженьку Лазарева домой после концерта.
1: Ого.
2: К себе, конечно, хи-хи-хи. Шутка. Хорошего вам утра, позитива, целую, чмок-чмок. Разделите все поцелуйчики поровну. Миш, тут насыпали поцелуйчиков.
1: Слушай, очень много поцелуев.
2: Часть тебе.
1: Ну, мне чуть-чуть.
2: Тебе. Ну, возьми на побольше.
1: Нет, ты дева, давай тебе побольше.
2: Ну, мне, подожди.
1: Да подожди.
2: Давай, тебе порно, тебе порно.
1: Ладно, мне чуть-чуть.
2: И вот это все Сергей Лазарев.
1: А вот все остальное Сергей.
2: Сергей Лазарев.
1: Это все вам принимайте.
2: Забирайте, да.
1: Пожалуйста, нам чужого не надо.
0: Пожалуйста. Крутую по-русски.
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Что слушает страна?
2: И как бы ни старался, никак.

0: выпусков. Реклама на русском.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет и голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Гипермаркет.

0: Офисмаг. Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: «Зеркальце» и «Яблочко на тарелочке» – самые популярные древнерусские поисковики. Рекламная служба Русского радио 5797799 код 499.

0: крутое.
1: Что вы давно мечтаете сделать, но пока что так и не осмелились? Елена написала, хотелось бы провести день рождения в лесу в поездке за грибами. Пока не знаю, получится ли. День рождения только начался. Елена, но здесь ключевое слово «начался», а дальше придайте, как говорится, воле импровизации и всего остального.
2: И зачем такие скромные планы в лесу?
1: Воле судьбы. Потому может что быть... здесь... Мало ли как закончится день рождения.
2: На море.
1: Может быть, в лесу это будет самое такое,
2: на
1: знаешь.
2: На яхте.
1: Знаешь, с хорошими друзьями.
2: С лесниками, с бородатыми.
1: С хорошей компанией. Мало
2: и с каким-то мужчиной в черном плаще.
1: Мало
2: идеально.
1: Мало ли куда занесет судьба, понимаешь? Может и на море, может быть и в лес, может еще куда-то. Поэтому...
2: Ну, надеемся, что все закончится.
1: Давайте так.
2: Вы на всякий отпишитесь в конце.
1: Завтра давайте вы нам напишите.
2: Да, как все прошло, потому что мы будем волноваться.
1: У нас Юлия Калинина прямо сейчас появилась в студии Русского радио.
2: Юлечка, привет.
1: Вот куда судьба занесла человека, да. Видите?
3: Я, знаете, о чем подумала? Меня нельзя брать за грибами, потому что я буду собирать только те, которые самые красивые.
1: А, ну, возможно. То есть мухоморчики.
3: Да. Ну, я не знаю.
2: Поганки?
3: Как придется.
1: Как получится.
3: Да, конечно.
1: Ну, то есть...
2: И с каждым сфотографироваться.
3: Конечно.
1: Хорошо.
2: Грибы для чего? Есть, что ли?
3: Ну, конечно.
2: Фотографироваться с ними.
1: Грибы мы вычеркиваем из нашего плана. Что ты мечтаешь сделать, пока что так и не осмелилась?
3: Короче, ребята, у меня был план такой.
2: Так.
3: С моих, по-моему, 13 лет. Больше всего на свете я хочу попасть в город-герой Ливерпуль.
1: Угу.
3: Вот. И пойти я туда хочу. Нет, поехать. Нет, все-таки, наверное, пойти.
2: Это где-то Воронежская область?
3: Да, да, да. Нет, Брянская. Вот. Я хочу туда отправиться вместе с моей собакой. То есть мне надо завести собаку породы боксер и пойти туда, в Ливерпуль.
2: Пешком?
3: Пешком, да.
2: Или верхом?
3: Нет.
2: Смотри, какая собака.
3: Нет. Пешком. А то так не прикольно будет, конечно.
2: Согласен.
1: Потерял мысли, конечно. Но я единственное.
2: Единственное,
1: в чем я уверен, что
2: Юлечка рассказывала мне.
1: Единственное, в чем я уверен, что Юлия Калинина остается дальше в эфире, а дальше вы уже сами следите за мыслью и всем остальным. Андрей Макеев, Миша Набоков, я потерялся. Мишка сейчас потеряется в том числе, но завтра мы придем с 9 до 11.
2: Я всех соберу в этом лесу, и завтра в 9 часов мы будем здесь.
1: С 9 до 11 будем, да. Обещаем.
2: Да, Юлечка, ты нам на всякий случай тоже отпишись, как там все.
3: Без проблем.
0: Макеев, Набоков. Крутую по-русски в главном утреннем шоу страны.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Счастье любит путешествия, вкусную еду и веселье, а не вот эту вот пресловутую тишину.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Из-за проблем с экспортом сельхозпродукции Ростовская область ввела режим ЧС. Он начал действовать накануне. Причинами чрезвычайной ситуации стали прекращение работы портов и проблемы с судоходством в результате атак ВСУ. Региональному Минсельхозу поручили информировать сельхозтоваропроизводителей о ЧС и принимаемых мерах. Аграрии говорят, что ситуация действительно очень сложная. А зерно нового урожая никто не покупает, а цены на пшеницу упали ниже стоимости. В Госдуме анонсировали новые льготы для студенческих семей. Молодые получат приоритетное право на отдельные жилые помещения в общежитиях. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Одновременно изменятся правила предоставления ипотечных каникул. При рождении второго или последующих детей родители смогут приостанавливать выплаты по жилищному кредиту на срок до полутора лет. Минтранс создаст единую платформу с вакансиями и мерами поддержки для бойцов СВО. На одной площадке планируется собрать варианты обучения, спортивные секции, контакты и сервисы, чтобы ветераны могли быстро понять, какие возможности им доступны. Также планируется расширять курсы профессиональной переподготовки в гибридном формате и пересмотреть устаревшие медицинские требования. Это позволит людям работать внешними пилотами гражданских беспилотников и водителями автобусов и троллейбусов на ручном управлении. Калужская область стала главным регионом для спонтанных путешествий без долгой подготовки. Более 85% билетов туда покупают максимум за неделю до поездки. На втором месте оказалась Московская область, на третьем – Карачаево-Черкесия. Иногда жилье в этих регионах россияне бронируют даже за день до поездки. Дольше всего жители страны готовятся к поездкам на Чукотку, Камчатку, в Магадан и Калининградскую область. О развитии событий в наших следующих выпусках в ближайшие менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: недель тому популярная музыкальная платформа поздравила Катю Айову с тем, что она попала в тройку самых прослушиваемых артистов. Не одна, конечно, а вместе со своим коллективом, но как же это супер-мега круто. Без малого 8,5 миллионов слушателей решили, что место Айовы не где-нибудь, а в их плеерах. Ну и, конечно, не могу не порадоваться тому, что я внесла свою лепту в этот поток восторга. Песня «Мама» в моем шот-листе. Если в метро в московском увидите девушку, которая изображает крутые аккорды на воображаемой бас-гитаре, ну да, это, конечно, я. А кто, собственно, я, спросят некоторые. Если честно, в это время суток я пока еще не готова ответить на этот вопрос достаточно развернуто, поэтому коротко и ясно, Юлия Калинина с вами. Всем привет.
1: Все будет хорошо.
2: Русская радио. Все будет хорошо.
1: Русская радио.

0: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море. Комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: Выборы и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Самый лучший подарок тот, после которого говоришь: «Да вы чё, с ума сошли?»
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.

дорогие мои, улететь вместе с перелетными куда-то в сторону юга, чтобы зимовать с комфортом, греть косточки, это, конечно, очень заманчиво. Но, во-первых, для этого придется стать стюардессой, и тогда авиакомпания понесет гигантские убытки, потому как я съем всю самолетную еду, которую очень и очень люблю. А во-вторых, ну на кого же я оставлю Соловьева и Пряникова? Как они без меня, бедняги, справятся? Вот и я думаю, что плохо. Ну и вообще, там, где нет вас, там не будет и меня, потому как только с вами чувствую себя окончательно бесповоротно счастливой. Мы с вами начинали это лето вместе, вместе его и заканчиваем. Последние выходные лета с пометкой 2026. Они идут, они продолжаются, и я уверена, что новый сезон, тот, до которого рукой подать, нас с вами будет только радовать.

0: Реклама на русском.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Гипермаркет Офис Мак.
10: Звонок для учителя.
11: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
9: Экономьте с Офис Мак.
0: ООО Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО СНФС. ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Организаторы акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
13: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился.
13: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
0: 16+.
15: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
0: Категория 16+.
16: Когда в семье есть военные, все ходят по струнке. Когда музыканты, всем по барабану. Рекламная служба Русского радио. 579-77.

загадка. Эта прекрасная леди родилась в Бугульме, которая знаменита пугачевским восстанием, нефтяной промышленностью и дивным сочетанием природных и производственных зон. Уроженка города такая же прекрасная и многоликая, как и город рождения. Это, конечно, она, невероятная Алсу. Только что здесь чужая на русском. В общем, я думаю, совсем даже не чужая, а очень даже своя. Вроде бы хорошо знакомая, но никогда не знаешь, какой новый трек появится в ее репертуаре. Будет ли он заводным или, напротив, романтичным. Дождемся наступления нового сезона и, как всегда, услышим здесь, на русском.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: А в ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОКей и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама на ООО «БТ «Миофертер».
14: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
16: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
17: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: После соревнования ленивых за призами приходить не принято. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Понятно, что у красотки Зиверт просто огромная коллекция париков. И что это, как не проявление эгоизма, ну, во всяком случае, по отношению к парням, когда вечером ты прощался со жгучей брюнеткой, а утром, бамс, появляется огненно-рыжая львица, и устраивает тебя такой фейерверк эмоций, что, в общем, кофе в постель, конечно, не дождешься, разве что чашка просвистит где-то возле уха. А все потому, что у девушки с утра настроение плохое, мейкап не задался. Бесценные мои, я надеюсь, что погода в вашем доме не такая горячая, а если порой случаются страсти, то все это только на пользу.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Российское посольство в Непале попросило семьи пропавших россиян подать официальный запрос о поиске. Дипломаты уточнили, что по одному пропавшему россиянину обращение не поступало, а в отношении еще двоих информация была передана людьми, которые представились друзьями, коллегами или просто знакомыми. Причиной наводнения в Непале стал частичный обвал ледника на горе Лангтанг-Лерунг. 25 августа лед рухнул в ущелье реки, перекрыв русло. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. В Непале погибли свыше 600 человек, почти 2500 считают пропавшими без вести, в их числе семеро россиян. В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС после атаки беспилотников. Мера нужна для ликвидации последствий ночного налета. Так, в Аксайском районе были повреждены здания, строения и автомобили, а в Пролетарском районе Ростова-на-Дону повреждения получили два многоквартирных дома. Все возникшие после атаки возгорания потушены, пострадали 7 человек. Учебный год для первоклассников будет короче. Он составит 33 недели вместо 34. Продолжительность уроков в первой и второй четвертях составит 35 минут, а далее 40. Среда или четверг будут облегченным днем. Кроме этого, предусмотрены дополнительные перемены после второго и третьего уроков по 20 минут, а также динамическая пауза не менее 40 минут, которая рекомендуется проводить на свежем воздухе. И о погоде. Синоптики пообещали москвичам теплые и сухие выходные. Сегодня и завтра днем будет около плюс 20, осадков не ожидается. Температура близка к климатической норме, отмечают синоптики. Между тем, климатологи предупреждают, что в сентябре Москву и регионы центральной России вероятно накроют ливни, а привычного бабьего лета в начале осени может не быть. Это связано с усилением Эль-Ниньо, то есть повышением температуры воды в Тихом океане. Ну а в нашем эфире всегда хорошая погода, регулярная циркуляция хитов. За нее отвечает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ну, конечно, бабьего лета не будет, будет исключительно девчачье. Всем привет. Дорогие мои, выяснил тут недавно занятный факт. Оказывается, ученые установили, что когда мы с вами просыпаемся по утрам, первым просыпается обоняние. И я это сегодня почувствовала на себе. Когда в состоянии «поднимите мне веки» вышла из дома и побежала к метро, впереди меня шел парень, и у него за спиной был огромный короб, а там лежали осетинские пироги. И вот если бы этот смелый, мужественный мужчина не шел бы в мою сторону, я бы совершенно точно куда-то завернула не туда. И кто знает, может быть, не добралась бы до вас точно в срок. Не садись на пенек, не ешь пирожок, говорит народная мудрость. И, в общем, наверное, не буду с ней спорить, потому как от пирожков бачка растут. Ну и вообще, давайте-ка двигаться вместе здесь на русском. Суббота продолжается. Five Star Family прямо сейчас. Полетели. Полетели.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: ЖК «Приоритет». Квартиры для комфортной жизни в Симферополе с выгодой. Новый жилой комплекс «Приоритет» в Белоглинке. Квартира от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Подробности по телефону. Плюс 7 978 888 41 80. Застройщик ООО «Развитие». Проектная декларация на сайте vipclass.biz.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: счет глаз, которые выдают, это, друзья мои, абсолютно точно. Иногда бывает такое настроение, что кажется, в глазах искорки и чертики вперемешку. Поэтому очи долу и пошла на работу. Что там думают окружающие, вообще не важно. Главное, чтобы в собственном сознании ваш ценник, если уж он так необходим, был только 6 нулями. Ну и как только сам себя полюбишь, вот тогда начинается настоящая жизнь. И вообще, когда девочка на миллион встречает настоящего мужчину, о да, это та история, которая заслуживает песни.
1: В глубине

0: Реклама на русском. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд». Творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
11: В ленте. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

Часики тикают, жизнь идет, все стареют, обрастают бачками и печальками. И только Валерия вечно молода, вечно прекрасна. Она-то точно может про часики петь даже с некоторым умилением. Ведь они часики, это не ее враги, это просто прибор, который показывает точное время. И это при том, что Валерия, пусть и раз в пятилетку, но все-таки позволяет себе некоторые кулинарные излишества. Пару дней назад певица в соцсетях поделилась дивным фото. Говорит, не помню, когда ел пиццу в последний раз, но судя по выражению лица, они, пицца и Валерия, друг другу понравились. Валерия, знакомьтесь, это пицца. Пицца, знакомьтесь, это Валерия. Друзья мои, наслаждайтесь жизнью на полную катушку и слушайте любимые песни здесь, на русском.

0: Реклама на русском. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Гипермаркет «Офис Мак».
9: Звонок для учителя.
10: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
8: Экономьте с «Офис Мак».
11: О, «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
12: Да что? Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
17: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-00-73-0-04-0+.
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
19: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

этими любовными историями вечно так. Казалось бы, все уже известно. Это предисловие, а это эпилог. А про серединку и говорить нечего. Все самое вкусное и интересное, как правило, именно там. И все же каждый раз пишешь, как первые. Пока в блокноте жизни не закончились листы, пишите, пишите новые любовные истории. Пусть каждая будет яркой и запоминающейся. Как

0: Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
1: Дед Мороз, сейчас же лето!
0: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
2: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО СЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Лакшери оптика «Баннет». 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Хорошо, когда внешнее состояние находится в гармонии с внутренним. Я вот, например, отвратительно выгляжу и отвратительно себя чувствую.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре. Так вводится запрет на распространение соцрекламы на подконтрольных иноагентам ресурсах. Они также не смогут выступать рекламодателями в этой сфере. Кроме этого, увеличено количество статей КоАП для тех, кто находится за пределами России и совершает правонарушения против страны. Также с сентября студенческие семьи получат приоритетное право на отдельные жилые помещения в общежитиях вузов. Турция активизировала дипломатические контакты с Россией и Украиной по вопросу открытия нового коридора в Черном море для поставок зерна. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на источники в турецких Минтрансе и МИДе. Власти отмечают, что в Турцию больше не поступает продукции ни из Украины, ни из России. А эти две страны обеспечивают 40% мировых потребностей в зерне. Из-за невозможности доставки продукции на мировой рынок цены уже выросли. При этом в России из-за невозможности экспорта цены на зерно упали ниже себестоимости. Минтранс поддержал идею использовать беспилотники для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Ранее с таким предложением в правительство обратились производители и операторы систем фото-видеофиксации. При этом в Минтрансе считают, что правила применения таких технологий нужно закрепить на федеральном уровне. В Британии открыли первый театр-сауну. Это зал на 80 зрителей. Там посетители смотрят спектакли в купальниках, сидя на деревянных трибунах вокруг трех печей, которые могут разогревать помещение до 90 градусов. В пространстве проходят спектакли, концерты, паблик-токи и даже утренние рейвы. Отдельный формат – традиционный саунный ритуал, во время которого мастер с помощью полотенец распределяет горячий пар с эфирными маслами под музыку, свет и рассказы. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском.

я сейчас пробежалась по текстам Звонкова и поняла с удивлением, что в них есть абсолютно все, кроме простых слов и банальных ритм. У него, если шулер, то тут же выплывают бумеры-зумеры, а не как это принято. Любовь, морковь, ну и далее по тексту. Разбей мои чувства взглядом, внезапным, как мысли вслух. Нет-нет, я прошу, не надо, застыли на тонком льду. Ну и далее по тексту. Я уверена, что когда-то эти тексты будут изучать, ну если не в школе, то уж во всяком случае, как классику нашей российской эстрады. Но сейчас прямо метры в нашем эфире. Хочется аплодировать, стоит Иванушки Интернейшнл и хит без срока давности «Билетик в кино». Меня зовут Юлия Калинина. Без билетов жду всех на русском.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это

0: выручки и гарантированные поставки «Крона Росмикс» производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом «Продсервис» обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы – Симферополь, Кубанская, 25А, Мариуполь, Куприна, 10. Пишите через обратную связь на prodservice.ru.
1: Не хожу на второе свидание, потому что моих историй хватает только на первое.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.

сейчас на полную громкость играла эта песня, это, конечно, я. Как только слышишь на нашей эстраде блестящий джазовый голос, тут же сразу вспоминается Лариса Долина. Где-то она тут проходила рядом, а может быть, сделала какой-то магический пас руками, и бамс, Марфа начала петь именно вот так. Круто и красиво. Чувствуется, чувствуется, кто среди учителей. Ну, что сказать, когда читаешь, что девушка 2007 года рождения уже выступала перед 60-тысячной аудиторией на Олимпийском стадионе во время матча Россия-Чили, выступала в Кремле, выступала в Лужниках, в общем, всюду уже была. Становится как-то приятно, потому как подрастающее поколение настолько яркое, настолько интересное, что да, чувствуется, наша эстрада в надежных руках, и мы здесь на русском, скромные труженики пульта и микрофона, будем безусловно обеспечены классными песнями на годы вперед, на ближайшие 30, я бы сказала. Но уже совсем скоро в нашем эфире звезда заслуженная, вечно встречаемая овациями, это Филипп Киркоров. А потом команда «Добро» и группа «Фабрика», все это для вас на русском.

0: На этой неделе номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама АО «БД». Не оферта.
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
12: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
15: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: Положительная сторона маленькой зарплаты – низкая вероятность погибнуть на горнолыжном курорте или быть съеденным акулой, упав с яхты. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

вот что не говори, эта песня группы «Добро», с моей точки зрения, больше про осень, потому что один, по улицам пустым, и все это сразу представляется, как листики летят, ветер так посвистывает. В общем, печаль сплошная, только дождя не хватает. У нас здесь на русском не моросит, отличная погода. И если вы хотите, чтобы не только район, но и вся страна услышала ваши поздравления или признание в любви, давайте к нам в стол заказов в 2 часа дня. Стартуем 916-003-105-7. Наши мессенджеры к вашим услугам. Пишите, буду ждать.

0: пошутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовск.
2: Гипермаркет.

0: Офис-маг. Офис-маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: Да
2: что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: С продажами видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился!
5: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Один кабачок съешь сам, а другой оставь врагу. А, значит, добавь морковь и посоли. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

вообще, когда девчонки говорят, ты знаешь, любимый, я полечу за тобою, это может звучать как угроза, помните об этом. Например, я полечу за тобою на рыбалку, или я полечу за тобой в твой гольф-клуб, или я полечу за тобою, ну, скажем, в гараж. В общем, там, где собирается обычно чисто мужская компания, и девчонкам точно не место, даже самым нежным и красивым. В общем, туда мы не летаем, пусть отдыхают.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Один кабачок съешь сам, а другой оставь врагу. Значит, добавь морковь и посоли.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке беспилотников в Ростовской области выросло до 11. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Ранее сообщалось, что травмы получили 7 человек. В больницах находится 9 пострадавших, в том числе 4 детей. За ночь силы ПВО уничтожили в Ростовской области около 30 БПЛА. В Аксайском районе введен локальный режим ЧС. Два логистических объекта компании «Озон» в регионе приостановили работу. На одном после атаки беспилотников произошел пожар. С 1 сентября в России изменится система контроля за жилищной сферой. Региональный государственный жилищный надзор будет проверять весь жилой фонд, независимо от формы собственности. Муниципальный жилищный контроль при этом упраздняется. Также инспекторы смогут проверять, как управляющие организации взаимодействуют с собственниками и размещают необходимую информацию. Кроме этого, с сентября управляющие компании должны будут оформлять акты выполненных работ в двух экземплярах и передавать один из них представителям Совета дома. В Госдуме предложили официально выделить водителей-дальнобойщиков в отдельную профессию. Парламентарии предлагают внести изменения в правительственный перечень работы профессий, связанных с управлением транспортными средствами, а также закрепить статус в общероссийском классификаторе профессий. Сейчас такие водители официально относятся к профессии водителя автомобиля. По мнению депутатов, этого недостаточно, поскольку их работа заметно отличается. В Сочи высадят первую на территории России плантацию какао. Саженцы уже закуплены и привезены. Какао планируют выращивать в тепличных условиях. Из полученного сырья, а также из выращенных в России бананов, будут делать мороженое. Запуск производства этого десерта состоится в этом году. Помимо бананового вкуса, в ассортименте появятся варианты с кокосом и финиками. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, дорогие мои, завершающие выходные лета с пометкой 2026 идут полным ходом. И кто знает, может быть, год спустя мы с вами будем пробовать сочинское мороженое с финиковым и банановым вкусом, да еще и в шоколаде нашего российского производства. Красота! В общем, как видите, перспективы самые солнечные. Ну и я уверена, что сегодня прекрасные планы у новорожденных, у тех, кто появился на свет в этот прекрасный день, 29 августа. Вот это поздравление летит в Красногорск. Оно адресовано Васильеву Андрею Владимировичу, заведующему терапевтическим отделением, просто прекрасному человеку. Сегодня у Андрея Владимировича день рождения. Он отмечает 37 лет. Друзья, подруги, близкие, особенно Андрей и Катя, Андрея Владимировича с днем рождения поздравляют. Желают самое главное – крепкого здоровья, счастья, любви, материального благополучия, гармонии, пациентов адекватных, что важно. Ура, ура. Но я от себя добавлю, Андрей Владимирович, хочется вам огромное спасибо сказать за ваш труд, за то крепкое здоровье, которое вы дарите родным, близким, друзьям, вашим многочисленным пациентам. И я уверена, что на вашем счету уже есть спасенные жизни. Спасибо вам за то, какое дело для себя вы выбрали. Спасибо за то, как вы справляетесь с вашей работой.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов

продолжение народной темы «Хлебный спас» отмечаем сегодня. Бесценные мои всех тех, кто отмечает, поздравляю. Всего наилучшего. Любимое радио, огромный привет из деревни Есино Московского.

Ждем встречи. Мария Святославовна пишет: Мария, вы у нас частые гости. Я вам ручкой машу сквозь время и расстояние. Иван сообщает: хочу передать привет замечательным родителям Вячеславу и Екатерине, моей любимой доченьке Лизочке и зятю Димочке. Всем здоровья, всего самого наилучшего. Город Смоленск на связи. Привет, русская. Хочу поздравить всех, кто живет в городе Энгельс. Там сегодня день города. Всем хорошего настроения.

0: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekaimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Настолько уважаю личное пространство некоторых людей, что обхожу их за километр.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

с вами заново начинать не будем. Стартуем ровно с того места, на котором остановились. Анютка передает привет лучшему другу Мишане. Спасибо тебе за все. Ты лучший друг и брат, просто замечательный. Анечка, вам тоже большой привет. Всего хорошего. Привет, любимая русская. Прошу передать привет Круг Сергею Викторовичу и Евгению Лобанову. Теплый приветик из солнечной Италии от Танюшки. Дорогая Танечка, вам и друзьям вашим большой-пребольшой привет. Юленьке в Липецкую область большой привет. Юль, вместе с вами передаю привет подружкам Олюшке Полозовой, а еще Светлане Пожидаевой и Елене Егоровой. Девчонки, хороших выходных, отдыхайте вместе с нами. Поздравьте дорогого мужа Мухаммеда с 45-летием. 45 – это возраст силы, мудрости и больших побед. Ты настоящий мужчина, моя гордость, моя опора, моя любовь. Желаю крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, чтобы все, что ты задумал, обязательно сбылось. Ты всего добьешься, я в тебя очень верю. Это пишет Олеся М. Олесенька, вам и вашей второй половинке большой привет. В Буденновск, дорогому супругу Дмитрию, сыну Николаю, брату Александру, снохе Светлане большой привет. Всем хорошего улова. Это Ната пишет. Ната, как всегда говорю, пусть рыбка ловится большая и маленькая, но все-таки лучше большая. Большой привет моей маме Наташе. Очень сильно ее люблю. Вместе едем на день рождения к подруге. Ивушка пишет, видимо, так. Юль, добрый день, а мне еще ехать 700 километров до дома. Сижу, слушаю любимую волну, всех благ. На связи Дэн. Дэн из Карелии, вам сердечный привет. Ах, какие виды, ах, какие просторы, какие горизонты. Огромное спасибо вам. Чувствую себя путешественницей.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 11:30 и 19:30. «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио.

прихватили все лучшее из этого лета и побежали в новый сезон. Друзья мои, последние летние деньки. Гуляем, отдыхаем, чувствуем себя превосходно в компании любимого русского. Ирина Ключникова сообщает: передаю привет и теплые слова для любимого, милого Леши Емцова. Милый, знай, я тебя жду и очень-очень скучаю. Каждый день думаю о тебе и верю, что ты скоро вернешься. Ты у меня самый лучший, самый смелый. Мы справимся со всеми преградами. Береги себя, крепко целую. Обнимаю, жду нашей встречи, твоя Иришка. Анатолий Денис пишет: хорошего дня. Анатолий, абсолютно взаимно. Хочу передать привет своей семье, любимой жене, дочке Ане. Хочу сказать, что очень сильно вас люблю. Дорогой Анатолий, вам и вашей второй половинке мои наилучшие. Ах, Михаил Владимирский отметился. Михаил, без выходных и праздников. Вы всегда со мной, и это круто. Спасибо за позитивный эфир, говорит Михаил. Передаю привет и друзьям. Желаю удачи и хороших выходных, легкого эфира, прекрасного настроения, Михаил, и вам прекрасного. Пишет нам Екатерина Топольская. Хочу передать привет теплый, не просто привет, а теплый, подчеркиваю, и поздравления с праздником для дорогого мужа Топольского Алексея. Сильно скучаю, жду встречи, люблю тебя, жена Екатерина подписалась. Катенька, вам и вашей второй половинке также большой привет. Пусть все влюбленные соединятся однажды и больше не расстаются никогда. Алена Дудакова передает привет своим мальчишкам, мужу Евгению и сыночкам Кириллу и Артемию. Стоим в пробке возле Тамбова. Держитесь, целую, мама. Тамбов, о да, моя малая родина, Пенза где-то поблизости. Аленушка, вам и вашим прекрасным мужчинам приветище. А имена у сыновей какие? Кирилл, Артемий, заслушаешься. Звучит как музыка. Доброй дороги, выбирайте.

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Юлианна Караулова, как всегда, просто квинтэссенция солнечного света. На любое фото в любой соцсети посмотришь и поймешь, что эта девушка праздник. Девушка на миллион. В любое время дня и ночи прекрасна. Да, тот самый редкий случай, когда только проснулся, уже красивая и уже поет. Причем поет преимущественно здесь, на русском. А Артем пишет: большой привет Казанцеву Алексею и Елене Владимировне. Они сегодня отдыхают в станице Голубицкая. Машеньке большой привет. Скажите, чтобы не грустили, все будет хорошо. Артем, Сочи, вам тоже большой привет. Прекрасного отдыха. Любимого мужа и папочку Полунина Дениса поздравляем с днем рождения. Мы тебя очень любим и спасибо, что ты у нас есть. Это Инна пишет. Инночка, вам и дражайшему супругу большой-большой привет. Ирен сообщает: большой привет родным и близким, Матросовым, Самаровым, Пичугиным, всем знакомым, дочке Валерии Матросовой большой привет. Всех люблю, всех целую. Всех жителей нашей страны поздравляю с наступающим учебным годом. Терпения и сил в новом году. Дорогие мои, я думаю, сейчас все родители сказали: о, да, большое спасибо, дорогая Ирен. Нам все это пригодится. Дочке Валерии желаю успехов и достижений в учебе. Очень тебя люблю. Все-таки 5-й класс, это действительно здорово. Ну что, принимается. Дмитрий сообщает. Поздравьте, пожалуйста, Дмитрия. Дмитрия Григорьевича Николайченко с днем рождения. Пожелайте всего самого хорошего. Пусть все-все получается. Мария Артемьева просит передать привет любимому Андрею. Очень сильно тебя люблю. Желаю, чтобы это был день легкой работы. И чтобы ты ее закончил как можно скорее. И мы поехали за шаурмой. По-моему, прекрасный план.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: дорогие мои, все без обмана. Привет, поздравления, признания, пожелания. И вот так проходит каждый стол заказов. Казалось бы, все предсказуемо, а вместе с тем, насколько круто. Регина Насырова пишет: хочу передать привет своей семье, маме, большой привет мужу Рустаму, сыновьям Радмиру и Амиру, а еще племяннице Эмилии, сестренка Эльвина. Также получи привет, всем хорошего настроения, убираем огород, и пусть ваша музыка поднимает нам настроение. Пусть всем будет хорошо от моего привета. Действительно, пусть. Я желаю вам садово-огородных работ ударных. А Елена Фатьянова передает привет своим близким. Ахмадулина Диана, большой привет. Рузалия, Кузя, Леночка из Липецка, вам тоже большой привет. Девчонки, хороших вам покатушек по магазинам. Сейчас узнаем моего коллеги Максима Привалова. Максим, привет.
1: Приветики.
0: Привет. Скажи, а ты любишь по магазинам кататься или только онлайн-шоппинг?
1: Нет. Ты знаешь, я и онлайн не люблю, и просто по магазинам не люблю. Потому что, ну, во-первых, я не смогу остановиться. Вот у меня есть такая-то. То есть, если я что-то одну вижу, мне надо обязательно и это, и это, и это, и еще это. А если там три по цене двух, так дайте мне шесть.
0: Супер, слушай, вообще наш человек. Я тебе желаю как следует отдохнуть, ну а потом, если что, вместе по магазинам пробежимся.
1: Давай после 1 сентября, ну сейчас там ужас. Тебя могут купить к 1 сентября даже, вот так.
0: Ну, я тебе желаю доброй смены. Давай, до скорого, пока.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. –

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и Jayku. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Поздравляем с Новым годом. Русское радио.

0: Русское радио.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Правительство продлило запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля. Теперь до 30 сентября. Прежнее ограничение действовало до 31 августа. В Кабмине указали, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке. Ранее сообщалось, что цены на топливо показали колебания. АИ-92 подорожал, а АИ-95 и летний дизель подешевели. Запрет на экспорт бензина действует до января 2027 года. Вице-премьер Александр Новак сообщал о росте внутреннего спроса на топливо на 20-30%, из-за чего и образовались очереди на АЗС. В 32 регионах проверят работу федеральной платформы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы. Тестирование системы запланировано на 9 сентября. Во время пробного голосования избиратели смогут проверить доступность системы, а организаторы откорректировать технические аспекты, чтобы убедиться в корректной работе платформы. В случае введения ограничений мобильного интернета ресурсы смогут продолжить работать, поскольку они внесены в белые списки. За два года число детей на круглосуточном пребывании в детских учреждениях сократилось более чем на 20%, сообщила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Рабочая группа обсудила меры против социального сиротства, раннюю помощь семьям, программу поддержки родителей с зависимостями, устройство детей и поиск родственников. Инициативы предложат включить в федеральный план помощи семьям до 2030 года, отметила Львова-Белова. На территории Центральной России зафиксировали первые заморозки. Об этом сообщили в Центре погоды ФОБОС. В городе Шарья Костромской области минимум составил -2 градуса. А в Пошехонье Ярославской области похолодало до 0,5 градуса. Синоптики добавили, что регион Центральной России ожидает еще одна холодная ночь. О развитии событий менее чем через час. Далее Максим Привалов.
0: Новости. Новости. На русском.

Три счастливых дня было у меня. Это как раз про нашу с вами ситуацию. Три дня до начала осени. Я с летом прощаться категорически не готов. Мне вон только шорты новые на пункт выдачи пришли. Долго просто очень шли, но наконец-то приехали. Надеюсь, еще успею выгулять. И вы обязательно прогуляйтесь сегодня, если есть такая возможность. Не до магазина, а прогуляйтесь там, да, туда-сюда, обратно. А вот прям так, основательно, в парк, в лес. Может быть, куда-то хотели давно выбраться. В общем, куда-то, ну, так вот, прицельно и основательно. Потому что дома мы с вами ведь еще и осенью насидимся, и зимой тем более. Так что официально рекомендую вам слушать русское радио на выгуле. Послушать действительно есть кого. Сейчас откроют 5 Star Family. Метка на русском. Метка.

Ну, хотелось бы, конечно, чтобы время, как в песне у градусов, замедлялось. Но нет, наоборот, мчится, летит. Лето, оно и так быстро проходит, а к концу так и вообще. На ресницах градусы только что здесь на русском. Если вы сейчас как раз заняты подготовкой к школьному году новому, учебному, ну, хотя бы пусть вам повезет что-нибудь распродажу урвать. Ну, где-то же должно быть, да, потому что так сплошные минусы. Ну, в том смысле, что, ну, как заставить себя после месяцев свободы снова в этот регламент, весьма жесткий. Надеюсь, что вы найдете правильные слова, и не только для детей, но и для себя. Так, учителям тоже отдельный привет. Давайте, давайте, дышите полной грудью. Конечно, перед первым сентября не надышишься, но постарайтесь. Я вообще желаю, чтобы все прошло хорошо. Да, последняя неделя лета, последние выходные. Дети собираются в школу, птицы на юг. А мы собираемся с силами, с мыслями и что-нибудь такое интересное музыкальное вам предоставим. Владимир Пресняков, Алсу, Дима Билан, Анна Семенович, многие-многие другие. Кстати, новая песня Александра Шоу на конец часа запланирована. Оставайтесь на русском, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
6: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Jack Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack Т-9.
6: Победитель премии «Внедорожник года» 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
6: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Алсу на русском радио, я учусь не бояться. Красивая, сильная, эмоциональная песня. Как раз она была записана, я помню, в период, когда здесь вот активные происходили бракоразводные процессы в жизни артистки. Ну, все совпало. Выстрадало, что называется. Ну, психологи так и советуют, что когда вы переживаете какой-то такой эмоционально насыщенный период, надо куда-то эти эмоции выплеснуть. Если не на бокс пойти, так хотя бы в студию. Прокричаться перед микрофоном, прораться, и вот будет тебе гораздо легче и проще. Ну, и песня красивая на память останется. Что касается дальнейшей лавстори певицы Алсу, я тут краем глаза наблюдаю, что то в одном издании, то в другом пишут, что у нее новый ухажер. Криптомиллионер, между прочим, в прошлом инвестбанкир. Звучит опасно. Ну, потому что курс криптовалют. Сегодня много, завтра мало, потом очень мало, потом очень много. Ну, надеюсь, он постраховался. У нас не криптомиллионер, у нас дальше будет просто котейка. Иногда это даже лучше. Владимир Пресняков на русском. Следом.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44.
12: Офис Мак. Звонок для учителя.
13: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
14: Экономьте с
15: Офис Мак. Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
16: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
17: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
19: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
20: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
21: Категория 16+.
22: Золушка никогда не просила себе принца. Она просила выходной и красивое платье. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Рефлекс на русском радио. Падали звезды. Но это как раз августовская песня, потому что пик звездопада приходится на этот месяц. Правда, где-то к 25-му уже все заканчивается, но середина августа всегда очень красивая и зрелищная. Надеюсь, вы видели Персеиды и все остальные иды. Все там много чего разного такого красивого и интересного. Дальше осень. Ну, у нас тоже на нее большие надежды, большие планы. А уж на зиму у нас какие планы? Ну, я на золотой граммофон намекаю вообще-то. В этом году мы его в декабре будем вручать в самом-самом начале. Уже есть все необходимые подробности, так что заходите на сайт, на наш, на rusradio.ru, смотрите, изучайте, созревайте, присоединяйтесь. Лучшие места улетают очень-очень быстро. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Выходные продолжаются под новую музыку, кстати.
1: Новая песня на русском. Всем привет, это Александр Шоуа, и вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. Черномор Авто. В тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то Черномор Авто.
1: Блины! Пища боков.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заявил о повышении престижа профессии учителя. На встрече с педагогами в преддверии Дня знаний Владимир Путин сказал, что увеличивается число абитуриентов на одно место и растут баллы ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности. Ранее глава государства подписал указ об особом статусе учителей. Они смогут бесплатно получать юридическую помощь по педагогическим вопросам и трудовым правам. Также педагоги смогут свободно посещать государственные музеи. Минтрансе рассказали об усилении контроля за ветхим флотом. Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что, среди прочего, Минпромторг сформирует программу отечественного судостроения, чтобы обновлялся гражданский флот. Как пишет газета «Коммерсант», власти могут запретить судам старше 40 лет входить в российские морские порты, а еще хотят взимать повышенные сборы со старых судов. Отвечать за их безопасность будут грузовладельцы. Клещи обогнали финансовых мошенников в рейтинге тревог жителей Москвы. Как пишет Афиша Дейли, клещи в этом списке заняли 6-е место. Первой тройки – топливный кризис, атаки беспилотников и цифровые ограничения. Для сравнения, год назад отключение мобильного интернета занимало 9-е место. О дефиците горючего вообще не говорили. Кроме этого, в прошлый раз миграционная тема занимала 2-ю строчку, теперь она не вошла даже в 1-ю десятку. В Москве на следующей неделе температура воздуха повысится до 26 градусов. В гидрометцентре заявили ТАСС, что будет облачная погода с прояснениями. В понедельник местами пройдет умеренный дождь. В другие дни прогнозируются небольшие осадки. По ночам температура не выше 16 градусов. Самым теплым будет 1 сентября. Потом столбики термометров в дневные часы начнут постепенно опускаться. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Отпетые мошенники на русском. Не говори мне ничего. Ну не могу. У меня работа такая. Начало пятого в столице. Вы слушаете русское радио и правильно делаете. Думаю, вы в курсе, что в августе отмечают три больших спаса – медовый, яблочный и ореховый, или хлебный. Вот он как раз сегодня – хлебный спас. Это значит, что любая булочка, которую вы сегодня съедите, нигде не отложится. На самом деле нет, но никто не мешает нам так думать. Это «Русское радио». Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Продолжим. В этом часе обещаю вам Александру Воробьеву, Валерия, Андрей Губин, Мот, Николай Басков и многие-многие другие. Прямо сейчас – подружеский дуэт Наталья Подольская, Регина Тодоренко, подруга на русском.

0: Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Какое у меня образование? Слегка начатое и немного неоконченное.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

Ёлка на русском радио, ты знаешь, а между тем всего 4 каких-то месяца, они прилетят очень быстро, и снова Новый год. Так что, и вы тоже свою, на всякий случай, мысленно подумайте где, чтобы потом долго не искать. Дальше на русском мод, он, кстати, готовится к концерту, завтра что ли у него, или послезавтра. Ну, в общем, помните, да, что он за собой застолбил август, поэтому каждый август провожаем под его песни. Николай Басков, у него тоже впереди большое событие, связанное с юбилеем. 50 будет «Золотому голосу». Казалось, он всегда с нами. Валерия, Ираклия, Майя Мишель, Филипп Киркоров и многие-многие другие. Очень разнообразный плейлист на русском радио. А по выходным песен получается сыграть еще больше в часе, так что точно с нами не соскучитесь. Чем дольше слушаете, тем выше шанс повстречать любимую композицию. Любимую Александру Воробьеву дальше встречаем. Привет, моя меланхолия на русском.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-2073-0804. 0+.
3: Гипермаркет Офис Мак.
4: Звонок для учителя.
5: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу с собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
5: О, Офис Мак АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить системе.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба Русского радио 5.

уже правило три важных слова одна, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: «Ты неотразима» на русском радио. Николай Басков. Тем временем «Золотой голос» подбирается к золотому юбилею. Скоро артисту 50. Он уже сказал о том, как планирует отмечать. Два больших концерта, банкет, на сцене хор, что там еще будет, оркестр, балет из 32 человек. Ну, как в том меме, помните известным, что кортеж машин, лимузин, 5 геликов, 16 рейнджеров. Вот это из этой серии что-то будет. Ну и еще про подарки, конечно, тоже спрашивают, что дарить к юбилею человеку, у которого есть, казалось бы, все. Он, на мой взгляд, очень опрометчиво сказал, что мечтает о собаке, хочет завести той пуделя и назвать его Цезарь. Ну, популярному человеку, у которого миллионы поклонников, такие вот мечты прилюдно и громко озвучивать опасно, потому что задарят. Будет у него шоу с дрессированными пудельками, а не с 32 артистами на подтанцовке. Бойся своих желаний, как говорится. Ладно, юбилей и концерты, все это еще в октябре, так что мы тоже как-нибудь подготовимся и красиво поздравим любимого артиста. Середина часа, время для очередной рубрики. Сейчас у нас будет «Крылатая с Довлатовой». Там Алла Довлатова, которая сегодня мухи не обидит.
1: На русском радио «Крылатая с Довлатовой».
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами Алла Довлатова. Как-то я вам рассказывала о крылатом выражении «комар носа не подточит». А сегодня я подумала, а что это мы про комаров рассказали, а про мух забыли? Вот и решила поделиться историей рождения крылатой фразы «мухи не обидит». В русской народной традиции муха – насекомое вредное, противное. Она назойливая, разносит заразу, поэтому естественным желанием всегда было ее прихлопнуть. А человек, который не позволяет себе обидеть даже такую никчемную и вредную муху, обладает просто ангельским терпением, кроткий и беззлобный. Интересно, что на Тибете есть такое ответвление религии. Они там вегетарианцы и изо всех сил пытаются никого не убить. Даже тропинку перед собой заметают, не дай бог раздавить муравья или блоху какую-нибудь. Ну, это, конечно, похвально быть добрым и позитивным человеком. И не очень-то просто. Кстати, в нашем языке есть другие аналоги этого выражения. «Боже, одуванчик» или «не помнит зла». Я же вам желаю, чтобы вас никто не обижал, не раздражал, а наоборот, все только радовали. Оставайтесь на самой позитивной волне русского радио. До скорых встреч. Ваша Алла Довлатова.
1: Русское радио.

Чебанов и Владимир Пресняков близкие рядом на русском радио. Да, все-таки технологии позволяют нам сейчас быть ближе, быть на расстоянии звонка в мессенджере, хоть с другой частью планеты, и можно увидеть, услышать близкого родного человека, а не то, что было лет 40 назад. Помните, когда нужно было заказывать междугородный звонок, сидеть в кабинке, отстаивать какую-то очередь, чтобы позвонить куда-то в другую страну, а чтобы в другой город платить безумные деньжищи, если набирать с домашнего телефона. Я все это помню, друзья. Не знаю, помните ли вы. Технологии, конечно, упрощают жизнь. Главное, когда вот берешь в руки мобильный телефон, выставлять какие-то приоритеты, что сейчас для тебя важнее. Поговорить с близким и родным человеком или же, может быть, поиграть в какую-то игру. В общем, да, каждый выставляет для себя эти приоритеты, но мы-то с вами знаем, какой главный приоритет по части музыки. Русское радио.

Ну, если летом Love Story не случилось, не грустим. Впереди осень, тоже идеальный по-своему фон для Love Story. Время, с одной стороны, увядания природы, но и время уюта, когда хочется укрыться вдвоем от ветра. Осень, любовь пахнет, может быть, корицей, звучит тише, чем летом, но как это все-таки здорово вместе, например, идти по парку, шуршать желтыми листьями, выехать на природу. А какие краски нас ждут впереди? Не зря же у Александра Сергеевича Пушкина осень была любимым временем года. Так что во всем ищем плюсы. Мы же с вами на Русском радио. Все будет хорошо. Ищем плюсы во всем. Сергей Лазарев. Компасы в продолжении нашего вечера.

0: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Только в день рождения узнаешь, сколько на свете ненужных вещей. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Почему, собственно, только самолеты? Можно и повыше, и космические корабли, и дальние просторы Вселенной. Вот смотрел я, что интересного было в истории этого дня, и прочитал, что 29 августа 1975 года в земном небе появилась сверхновая звезда в созвездии Лебедя. Я уверен, что Дмитрий Лебедев будет рад этому событию из прошлого.
1: Я прям уверен был, что она как-то связана со мной. Но я, кстати говоря, вообще не знал, что такое существует.
0: Вот, да. И, кстати, как ты относишься...
1: Зато, Тём, да. У меня есть персональная звезда. Я же совсем забыл. Где-то там, откуда-то из далеких лохматых, у меня даже удостоверение есть.
0: Да ты что?
1: Конечно.
0: А ты следишь за ней в телескоп? Как там дела-то на ней? Как вообще? Что происходит?
1: С очками не помогает. Более мощные диоптрии. Ну, возможно, заработаю и на это.
0: Я знаю, что тебе подарить на день рождения следующий. Будем тебе дарить...
1: Ловлю на слове.
0: Копить на телескоп тебе будем.
1: А свидетелей-то сколько, Тём?
0: Да-да-да. Ну, всем коллективом, не я один. Надеюсь, поддержат ребята. Короче говоря, надо срочно узнать, как там дела на твоей планете, Дим.
1: Ладно, выясним.
0: Все, музыкальная планета русского радио эту ночью точно скучать не будет. Тебе хорошей ночи.
1: Пока.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство на месяц продлило запрет производителям экспортировать дизельное топливо. Ограничение будет действовать до 30 сентября. Решение приняли, чтобы поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке. Общий запрет на экспорт топлива действует в России до конца января. Ранее нефтеперерабатывающим заводам временно разрешили продавать бензин экологического стандарта Евро-3. Кроме этого, топливо начали импортировать. В Думском комитете по обороне отрицают сообщение о новой мобилизации. Депутат Виктор Соболев заявил RTVI, что в этом нет необходимости. По его словам, военкоматы во всех регионах справляются с заданием Генштаба по набору контрактников. Ранее в Минобороны, Кремле и Совбезе неоднократно говорили, что в России не будут проводить мобилизацию. Клещи обогнали финансовых мошенников в рейтинге тревог жителей Москвы. Как пишет Афиша Дейли, клещи в этом списке заняли 6-е место. В первой тройке – топливный кризис, атаки беспилотников и цифровые ограничения. Для сравнения, год назад отключение мобильного интернета занимало 9-е место. А о дефиците горючего вообще не говорили. Кроме этого, в прошлый раз миграционная тема была на второй строчке, а теперь она не вошла даже в первую десятку. Московская «Динамо» обыграла «Локомотив» в 6-м туре российской премьер-лиги. Теперь железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Кроме этого, в субботу действующий чемпион «Зенит» вырвал победу у «Факела» под конец матча. Встреча в Воронеже завершилась со счетом 1-0 в пользу петербургского футбольного клуба. А «Краснодар» одержал 6-ю подряд победу в российской премьер-лиге. Лидер чемпионата обыграл «Ростов» с результатом 1-0. 6-й тур завершится сегодня 3 матчами, в том числе с участием «Спартака». О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Ну, как говорят в народе, в большой семье долго водить из стороны в сторону выражением лица абсолютно точно не следует, потому что отвернуться не успеешь, и, пожалуйста, твои лавры пожинают. Я-то дома, у меня с памятью проблемы, а тут, пожалуйста, Пилат Фикеров в начале свежего музыкального часа. Это все, что помню я. Не густо. Первый раз, но это совершенно другая темка, очень приятная. Первый он, конечно, не последний, но по воспоминаниям, разумеется, самый значимый. Свою первую любовь мы помним и несем на всю оставшуюся свои головушки. Все остальное не мешало бы, конечно, почистить, расслабив саму голову. Сегодня выходной день, он и предназначен для этого. Группа «Рефлекс» через пару секунд, «Ханна» появится очень скоро, Николай Басков будет, «Дискотека аварии» и Жанна Фриске, наши ближайшие любимые на русском. Я всем шлю большущий привет, желаю вам отличного воскресенья, ну и в целом русского радио как можно больше. Я Дмитрий Лебедев, с вами до 8 утра, как всегда, между песнями. И все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Я думаю, что такую веселую девушку забрать на какую-нибудь вечеринку было бы очень славно. Не знаю, Марфа практикует ли подобные вещи, поет ли на корпоративах, но, с другой стороны, как мне кажется, вообще девушка начинающая, поэтому, возможно, все еще впереди. Таким песням мы рады. Летний вайб «Забери меня» на русском радио. Дальше хорошо знакомая вам песня. Я бы даже сказал, чего не покреплю душой, сказав, что это золотая история. Мурат Насыров, «Я — это ты, ты — это я». Никакой путаницы, сплошное слияние. «Бери и беги» от «Зиверт» также появится очень скоро. И «Похудеем позже» от Артура Пирожкова. Песня абсолютно в тему. Я думаю, что выходные дни в дорогах к холодильнику. Или, как говорил наш «Все», Александр Сергеевич Пушкин, не зарастет туда народная тропа. 0 часов и 28 минут на наших русскородийных. Всем, конечно же, желаю отличного настроя. И да, я, безусловно, остаюсь вместе с вами. И если ваши ночи и впрямь походят на летние, а не как в Москве, от 9 до 12 на почве, то можно, конечно, гулять и до утра под музыку русского радио. Ну, а если вы сейчас перемещаетесь, хорошей вам дорожки. Я видел, что, как всегда, на Ленинградке полнится машинами, пространство пустым не бывает. И, к слову говоря, до утра наверняка ничего не изменится. Такой же выходной день. Чего тут? С воскресеньем вас поздравляю. И, конечно же, очень хочу, чтобы у вас и у нас у всех все было хорошо.
1: На русском радио. Русское радио. Золотая история. Мурат Насыров.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Поймав золотую рыбку, загадай сразу все одним желанием. Вдруг рыбка больше не приплывет. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
0: Новая песня на русском.
3: Всем привет, это Александр Шоуа, и вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

0: Абсолютно, мне кажется, не характерный саунд для Александра Шоу и, разумеется, его бывшего проекта. Да, вообще-то, не совсем бывшего. Он то с группой, то один без ансамбля. В любом случае, стилистика немного другая. Хотя грусть от прежней непары, конечно же, осталась. Но наше поздравление Александру. «Навсегда с тобой» называется новиночка. Просьба любить и жаловать. Песня длинная, красивая. Называлась раньше «Мрок-баллада». Насколько я понимаю, по нынешним временам тоже ничего особо не изменилось, просто 90-е опять в моде, отсюда и прежние саунды, наверняка прежние же названия. 00:44 на наших раскрадинах. Сегодня, посмотрев, что у нас с праздниками имеется, конечно, нас больше интересует российский День Шахтера. Всех причастных, конечно, поздравляю с праздником и очень надеюсь, что сегодня вы не проспите, если кто-то из ваших друзей, знакомых и близких, разумеется, под этот праздник подпадает. Здоровья, счастья, любви, разумеется. Все это желаю абсолютно вам и финансового подтверждения вопроса. Больше для счастья практически ничего не нужно. Факт. Слава через пару секунд. На ладони линии Стас Пьеха. Да и многое-многое другое, не менее любимое на русском радио.
1: На русском радио.

0: Да, второй суперхит от Татьяны Куртуковой на русском радио под названием «Алешенька». И хочется сказать, что за дела? Почему? Ну, красивая, ладно. Ну, чего сразу молодой? Мне кажется, Алексей Алексеевич, вы тоже заслужили. Привет вам, большущий. И, к слову, в песне ничего не было сказано, насколько Алешенька отзывчивый, потому что у нас трек по волнам намечается. Возможно, Алешенька домой проводил бы на катамаране, скажем, или, не знаю, на гондоле, допустим. Хотя в наших весях подобные средства передвижения, разумеется, диковинку. А вот катамараны, это да. Я даже сам катался на этом практически водном велосипедике и очень даже это дело любил, ныряючи с него. 1:07 на наших раскрадийных. По волнам представит нам Бурито, Валерия. Очень скоро появится песня «Обо мне вспоминай». Котейка будет. Котики — это вообще святое. Равно, как и Владимир Пресняков на русском радио. И «Море зовет» от группы «Фабрика». Это все, что нас ожидает в ближайшие сколько? 16 минут. Что ж, до стола заказов. Здесь практически целый часик. Будет время подумать, какую именно эмоцию кому отправить. Я имею в виду какую-нибудь из хороших. Плохие нам вообще ни к чему. В общем, дожидаемся, извлекаем из себя белые пушистые, ну и, конечно, чуть позже отправляем. А пока музыка, без нее никак.
1: На русском радио.

0: Хорошо знакомое желание любому человеку. И, конечно же, песня не менее знакомая всем, кто хоть как-то к музыке неравнодушен. «Люби меня, люби» от Елены Терлеевой. И, к слову говоря, иногда удивляюсь, что на русском радио практически в золотую историю входят песни, которые возникли сразу после проектов. Казалось бы, некоторые живут со статусом молодой исполнитель всю оставшуюся карьеру и ничего путевого не получается. С сожалением говорю, на всякий случай, но вот Елена Терлеева, как и некоторые другие исполнители, стартанули после проекта на отлично и до сих пор крутится на волне русского радио. Может быть, тема совпала, может и то, и другое. Иногда слова и музыка, даже с грустным текстом, конечно же, составляют отличные композиции. Как, например, прижилась на русском радио от Хамали и Наваи песня «А если это любовь?». Хотя я и проблемы не вижу в течение этой песни про цветы и про непосредственно, мягко говоря, легко относящихся к большому и светлому чувству девушек. Тем не менее, «Кто ты такая?» Юрий Киселев также скоро подтянется. Студент от группы «Руки вверх» версия 24-го года. Да и многое-многое другое. И еще раз напоминаю, скоро у нас стол заказов русского радио. Я бы на вашем месте уже давно собрал в кулачок все самое приятное, что есть у вас. И, конечно, кусочек души отправил. Уже можно это делать, но чуть позже по нашим координаткам обязательно пробегусь, чтобы вам было удобнее. И если вдруг кто-то из новичков подтянется, разумеется, также.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
2: На сигарету я ее докурю.

0: Ну да, я знаю, медики говорят, что сам лечением заниматься не нужно. Но, с другой стороны, когда не сам, когда подруга лечит, то, безусловно, это можно отнести как минимум к категории народная медицина или группа психологической поддержки. Как ни крути, а улучшение после общения с друзьями и с подругами в том числе, безусловно, налицо. Ну или, как минимум, в организме заводится то, что называют медики же психосоматикой. Ну, то есть сам себя убеждаешь, подруга помогает, и вот он, пожалуйста, самообман, который способствует приятному времяпрепровождению в этой жизни, да. Иногда мы обманываться рады. На эту тему вслед за Наташей Подольской и Региной Тодоренко Сергей Лазарев появится. Я же хотел бы вас направить непосредственно в нужное русло и в приятное заодно. Стол заказов Русского радио через 14 минут, даже уже через 13. В наши мессенджеры можно попасть, используя номер 8-916-003-105-7. Также соцсети, официальные сообщества Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. Русское радио готово вас встретить, распахнуть объятия, заскрипеть створками, это уж как хотите. У нас скоро стол заказов Русского радио, поэтому прямо сейчас можно и нужно. Привет и поздравления, пожелания, признания в любви, да все что угодно. Отправляйте.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, во-первых, привет всем тем, кто только-только подтянулся. И, разумеется, моя благодарочка тем, кто был со мной с самого начала, то есть с 0 часов. Стол заказов русского радио для нас, для всех. Было бы желание, были бы координаты. И, соответственно, человек, которому вы хотите отправить. Давайте по порядку. С желанием наверняка определились. Я вам в течение прошлого часа уж намекал. Практически в лоб уже. Я надеюсь, что все до вас дошло без всяких сломанных телефонов. Кстати, о них 8-916-003-105-7 – это для наших любимых мессенджеров. Отправляйте в любой, обязательно найдемся. Не забывайте про подпись, так же, как и ВКонтакте и в Одноклассниках, если решите отправить туда. Официальные сообщества Русского радио вас ожидают. Подпись, кстати, прямо в тексте. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Категорически всем. И привет маме, пишут в первом сообщении. Еналиевой Ларисе. Я тебя очень сильно люблю, моя родная мамочка. Твоя дочь Настя. Настенька, и вам привет, и маме вашей, разумеется, большой. Я хочу, чтобы все было хорошо и у вас, и, соответственно, у нас также. Ленок, вижу и ваши сообщения, также передаю вам большущий привет, и, конечно же, проведем и этот стол заказов вместе. 2:01, самое время послушать что-нибудь из музыкального ассортимента русского радио. Ну, например, про любовь. Слегка разбитую, но Юлиан Крал. Все равно будет мило.
0: На русском радио.

Ну, после такой песни, конечно же, невозможно первым делом не передать привет Владику. Всему замечательному городу Владивосток и всем его жителям, конечно же, большущий. Ну и коли у нас Москва-Владивосток, в Москве столица нашей родины, безусловно, также. Доброй ночи, Дмитрий. Передаю привет всем, кто не спит. Желаю всем отличного воскресенья и хорошей погоды. Ну, воскресенье — это, по факту, железная вещь, календарь все-таки. А вот насчет погоды посмотрим. Но пожелать можно. Желаю всем также отличного настроения и привет передаю всем, кто меня знает. Вам, Дима, легкого эфира. Спасибо, Татьяна. Я думаю, что общими усилиями мы сделаем что-нибудь приятное и для себя, и для наших близких. Передавайте приветы. Конечно же, поздравления приветствуются. Ну и вне всяких сомнений, если вы хотите кому-то признаться в любви, почему нет?

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, я искренне надеюсь, что свое чудо мы уже выбрали. Сейчас осталось только предаться моменту распределения, да, по городам героям вещания Русского радио. Причем города эти могут быть где угодно, как в пределах, так и за. Самое главное — люди. И не забудьте написать, как зовут именно вашего человека. Добрый вечер. Хочу передать привет себе. Забыл, чтобы кто-то в последнее время передавал мне приветы. Поэтому от друзей и знакомых передаю привет себе. Зовут меня Сергей. Но всех, кто вдруг забыл, Сергей желает оприветить, конечно же. Люблю вас всех, конечно же. И пофиг, когда плохо, пишет Серж. Ну, что могу сказать? Наверное, другими словами, все будет хорошо. Да, Сергей? Привет большущий вам. И помните, это я передавал, а то потом будете приведняться. Всем большой привет из Иркутска. Поздравляю своего мужа, Зуева Павла, с днем его рождения. Хочу пожелать ему исполнения желаний, особенно моих. Ведь именно в этом секрет, в этом залог семейного счастья. 20 лет вместе. Люблю тебя, мой родной. Будь здоров. Юлия из города Иркутска.

Ну, как потеряли, так и найдем. Либо же обретем какую-то свежую компанию ранее незнакомых людей, потому что, знаете, когда 5 человек среди человейников этих многоэтажек ходят, а они все одинаковые и не могут найти чью-нибудь квартиру, ну как тут не подружиться, а? 2 часа и 22 минуты вижу на наших, на ваших столько же, нам доброй ночи. У вас уже доброе утро, вам пожелание доброго дня, а вам продолжение бодрого вечера. Ирина Гришанкова, традиционный привет и вам тоже в ответочку. Людмила, вам и городовым Камышин, конечно же. Доброй ноченьки, пишет Людмила. С днем ангела, спасибо большое. Также Илью Крылову. Серьезно, сегодня и у Люш, и у Дим на самом деле дни ангелов. Хорошо, всех поздравляю с этим событием, кто обладает этими замечательными именами. А также... Пусть эта смена русского радио будет самой теплой в дружной компании радиослушателей. Людмил, не знаю, как насчет самой теплой, но самый пятый совершенно точно будет. Ну а теплоту, разумеется, в качестве или по обмену мы передадим и обменяемся. Вот, кажется, так получается, масло масляное, но не беда. На самом деле, могу себе позволить, в конце концов, какая-то щепотка эгоизма должна быть абсолютно точно в любом дне, особенно в воскресном.

0: Спасибо, Зиверт. И продолжаем стол заказов русского радио. Если кто не в курсе, 8-916-003-105-7 номер для наших мессенджеров любимых и ваших, разумеется, одновременно также. Отправляйте, подписывайте. Найдемся обязательно, не сомневайтесь. Даже если видите какой-нибудь прошлый стол заказов, ну, вполне можно и туда. Почему нет? Группа в Одноклассниках и ВКонтакте, разумеется, не просто какая-то левая группа, а официальное сообщество русского радио. Там все так же можно сделать. И, наверное, уже 555-й раз за последние минут 20 повторю, пожалуйста, подпись прямо в тексте. Доброй ночи. Можно для курских девчонок передать песню. Всем желаем мирного неба от Марины. Марин, и девчонки, те, которые остались за кадром с именами, привет вам большущие. Песня у нас тут самостоятельная, я бы рад как-то помочь. Но тут же не обессудьте. К тому же, не знаю, что вы делали в прошлом часе, там ее и слушали. Добрый вечер, Дима. Всем привет. Аллочке из Сочи также персональный привет. Хорошего вам эфира. Спасибо, Алла. Всему Приморье, да и от вашего имени, и от моего, разумеется, большущий привет. А раз мы еще Аллочку упомянули из Сочи, значит и городу Сочи также. И Владивосток не забудем. Доброе утро, Владивостоку. Привет коллегам. О, нет, привет коллеге Ольге от Алексея. Спасибо. Ну, тут всегда пожалуйста. И действительно, теперь привет исключительно от меня всем городам-героям вещания русского радио. Слушать будем Алсу.
1: На русском радио.

Конечно, очень долгосрочная перспектива, но, с другой стороны, мы же с вами планируем жить вечно, поэтому пока все это по плану. На миллионы вперед, 2 часа и 34 минутки на наших русскорадийных. Почему же в столе заказов так не получается? У нас с вами не миллион времени, а только в этом часе. И то не до самого конца. Не затягивайтесь с хорошими эмоциями, отправляйте им друзьям, знакомым и близким, и тогда все будет хорошо. Тогда, надеюсь, мы абсолютно точно все успеем. Я всегда за это ратую. Марк Ясинский. Ясиницкий, простите. Добрый день, Дмитрий. Часто слушаю русское радио и хочу передать привет своему брату Андрею. Он сейчас в Европе, в ночном рейсе. Надеюсь, тоже нас слышит. Легкой ему дороги. Ждем его дома. Привет большущий брату вашему. Действительно, легкой дорожки. И вам, Марк, также. Елена Ильенко. Можно ли что-нибудь веселенькое поставить? Хочется потанцевать. Ну, я же говорил, песни у нас самостоятельные. Не слушают даже диджеев русского радио. Уж какая песня подтянется, но, мне кажется, даже наши самостоятельные треки, они всегда на вашей стороне. Хотелось веселенького. Тут Артур Пирожков подтянулся. Пожалуйста, как Челентано.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

А время-то еще есть для ваших приветов и поздравлений, конечно же. Дмитрий Лебедев, я категорически всем. А вот от Лены и Артема прямо сейчас. Тоже всем, а также привет конкретно друзьям из Крыма. Руслане и Лере, с которыми мы сидим и едим шашлык в Торонто. Приветик вам, большущий. Конечно же, я по большей части представляю шашлык где-то на опушке леса. В наших, да, в родных степях, хотел сказать. Нет, в лесополосе, конечно же. Ну и, разумеется, напитки тоже отечественные. Ну, приятного аппетита вам. Доброй ночи, Диме. Возвращайся поскорее. Я тебя очень люблю. Скучаю, Наталья. Митенька, ну, тут сразу узнаю обращение городу Санкт-Петербургу. Большущий привет, Машуль, не грустите. Найдется кошка Машенька. По крайней мере, кто-нибудь из соседей должен подключиться. Просто обязан. Машу надо найти. И все будет хорошо. Елена Лебедева пишет. Поздравьте, пожалуйста, Сергея Лазарева с выходом милого нового клипа на чудесную песню. Поздравляю.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Деньги – это грязь, но какая же она лечебная. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Да, будет опять все хорошо. Но, к сожалению, уже не столе заказов русского радио, потому что этот столик уже подошел к своему логическому завершению. Напоследок, Марина Шевченко. Привет из села Сельцы Рязанской области. Любимое русское радио. Не сплю вместе с вами, делаю заготовки на зиму, готовлю лечи. А чем еще заниматься пенсионерам по ночам? Урожай в этом году очень богатый. Привет передаю всем вам, всем, кто поднимает нам настроение. Желаю вам процветания и продолжайте и дальше радовать нас хорошим музыкой. Это мы завсегда. Приветик вам большущий и желаю вам, чтобы ни одна баночка не треснула вам самых лучших заготовок на свете. Доброй ночи, Дмитрий. Передайте, пожалуйста, привет моей куме Евгении, Ивану, Александру от Любови и пожелать нам благополучно добраться в Дмитров из Солнечной Головинки. Спасибо, вы лучшие. Всю дорогу нас сопровождаете. Елен, я, конечно, желаю вам удачно добраться и чтобы все было хорошо, даже тогда, когда уже добрались до места. Скоро осень, а в сентябре очень красиво, легко и тепло. Так что хоть и грустно, но осень золотая. Да чего грустно, Лен? Все нормально. Привет и нам, и вам, и Екатеринбургу персонально, раз уж вы оттуда написали. Пусть у нас у всех все будет хорошо. До следующего музыкального часа. Там, конечно же, между песнями услышимся. Пока!
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, группа «Дискотека Авария» всегда совмещала и рок-н-ролл, и танцевальную музыку, и просто какие-то приколы, иногда сэмплами, иногда свои. С удовольствием слушаем их и всегда рады их новым песням, если они их производят. Но, честно говоря, давненько уже не было слышно, я уж не знаю, ребят, уже пора собраться еще разочек, дабы удивить нам с очередным новым альбомом, с большим, конечно же, промежуточком. Но ни одной дискотекой, конечно же, будем с вами сыты. Безусловно, все разнообразное, это как за столом. Всегда есть одно и то же, наверное, скучновато, да и не слишком полезно. Иногда нужно разгружаться. Вот у нас сейчас такая песня, конечно, не новинка, но не менее прекрасна от этого. От Моны, называется «Иордан». Иногда даже слушая ее, кажется, что жаль, что такая короткая, всего 2 минутки. «Спящая красавица», группа «Тестостерон». Выделились секунд на 40, тоже короткий трек. Но зато Филипп Бедросович Киркоров